0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Попутный ветер морской столицы.
3: На Моторадио.
4: В эфире «Попутный ветер морской столицы». Я его ведущий, Джун, президент военно-морского мотоклуба «Фордвинд МС». Сегодня мы объединим две наши главные страсти – рев стального коня под седлом и соленый морской ветер за кормой. Байкер на ночной трассе и моряк на ночной вахте – братья по крови. Оба – один на один с дорогой, стихией и главным врагом – сном. Я крайне не рекомендую ночные прохваты в дальнике. Не люблю я это. Видимость ограниченная, заметность нас на дороге снижена, усталость и сон могут выключить сознание. Сегодня поговорим про флотские способы борьбы со сном. Я расскажу, как на флоте выживали в самую жесткую вахту, мы звали ее собака. Заводите моторы, и мы снимаемся с якоря. Что такое собака на флоте? Для тех, кто не ходил в море, поясняю. На корабле сутки делятся на 4-часовые смены, вахты. Самая лютая, проклятая вахтинами всех поколений – это первая смена. Она длится с полуночи до 4 часов утра. На морском сленге – собака или собачья вахта. Почему собака? Это от голландского dog watch. Эти часы организм человека, он как бы физиологически умирает. Биологические часы требуют сна, вокруг темнота. Мерный стук дизеля, гул системы механизмов, качка. Качка вообще работает как колыбель для младенца. Глаза слипаются, веки наливаются свинцом. Стоит также упомянуть вторую смену, и вахта с 4 до 8 утра называется Диана в честь богини утренней зари. Физиологически рубит в сон больше всего именно в Диану, но спать нельзя. На мостике ты отвечаешь за навигационную безопасность плавания корабля и осуществляешь управление жизнью всего экипажа, в машинном отделении за то, чтобы сердце корабля не встало, расслабиться на минуту, все, потерял курс, проспал встречное судно или проморгал давление в системе. На флоте за сон на вахте караду жестко. Поэтому моряки веками изобретали способы обмануть природу. Первое – это флотская химия. Что пили на вахте? Забудьте про двойной эспрессо или энергетики из банок. Настоящий флотский хардкор – это другие напитки. Первый – это адмиральский чай или коктейль Шаляпина. Это классика штурманских рубок. Берется кружка самого крепкого черного, как смола, чая. Туда добавляется ложка сахара и добрая порция шила. Шило на флоте – это чисто 96-градусный медицинский спирт. Смысл в том, что горячий чай гонит кровь, а спирт мгновенно расширяет сосуды. Мозг получает мощный удар адреналина. Главное – соблюдать пропорцию, иначе вместо бодрости вы просто уйдете в автономное плавание прямо на посту, за что получите еще больше от своих же товарищей. Второе – это матросский будильник. Если спирта нет или положение обязывает быть трезвым, варили кофе по-севастопольски. Рецепт простой и варварский. В кружку насыпали 3-4 ложки растворимого кофе и заливали не водой, а ледяной колой или пепси. Ну, это такой более гражданский вариант на гражданском флоте, да. Получался шипучий адский коктейль. Углекислый газ из газировки заставлял кофеин всасываться в кровь за секунды. Сердце начинало стучать, как пулемет. Метод эффективный, но желудок и мотор после него говорят «до свидания». Третий напиток – это чефир или флотский конденсат. Старые боцманы предпочитали чефир, вываренную до черноты чайную заварку. На вкус как жидкий дуб, но бодрит на пару часов вообще неимоверно. Еще один чисто технический трюк в машинных отделениях – пить сильно охлажденную воду с лимонной кислотой. Кислота и холод заставляют рецепторы работать в аварийном режиме. Переходим к следующему, значит, разделу – это физика против биологии. Как бодрили само тело? Когда химия переставала работать, в ход шла физика. На флоте быстро понимаешь, если тело неподвижно, ты уснешь. Первое, конечно, это вентиляция и холод, что приходит на ум. Это привилегия надводного флота. Первое правило на мостике во время собаки. Открыли иллюминатор или выйди на крыло мостика, в лицо бьет ледяной морской ветер и соленые брызги. На севере, в Баренцевом или Охотском море этот способ работает идеально. 5 минут на таком ветру без бушлата, и ты снова дееспособен. Физическая боль. Например, когда штурман чувствует, что отключается, он начинает причинять себе мелкую боль. Самый частый способ – это сильно прикусывать себя за кончик языка или внутреннюю сторону щеки. Можно там поколоть себя немножечко измерителем. Вкус крови или такая резкая боль вызывают выброс гормонов стресса. Кто-то мазал веки только аккуратно, снаружи, там, звездочкой, там, или одеколоном тройной. Это вообще советская классика, там, то, что старые моряки рассказывали. Глаза жжет, слезы текут рекой, но спать ты уже точно не сможешь. Метод карася. В машинном отделении, где жара под 40 градусов и стоит монотонный гул, замерзнуть не получится. Там трюмные мотористы использовали другой метод. Они брали ветошь, мочили ее в ледяной забортной воде и клали на шею сзади. Там проходят крупные артерии, резкое охлаждение шеи мгновенно посылает сигнал в мозг: «Внимание, опасность!». Спасало это минут на 20, потом ветошь нагревалась и процедуру повторяли. Психологические уловки и вахтенный юмор. Сон – это игра разума, поэтому моряки научились обманывать свой мозг психологически. Разговоры на грани. Если на вахте двое, то лучший способ не уснуть – это непрерывный спор. Причем спорить нужно на самые живые, опасные или абсурдные темы. Обсуждали женщин, политику, устройство мотоциклетного карбюратора или вспоминали домашнюю еду. Главное, чтобы разговор вызывал эмоции. Если ты начинаешь злиться или смеяться, сон отступает. Счет и доклады. Одиночные вахты на постах. Связи у радаров спасались монотонной, но обязательной работой. Они вслух считали обороты винта, докладывали сами себе обстановку каждые 5 минут или наизусть читали стихи. Многие так выучили тонны классической поэзии. Попробуйте с выражением читать Маяковского в темноте под стук волн. Сон как рукой снимет. Ну и так, значит, мы плавно переходим от палубы до асфальта. Уроки для байкеров. Зачем я все это рассказываю вам на моторадио? Да потому что, например, мы, мотоциклисты, да, постоянно переносим этот опыт на асфальт. Корабль и мотоцикл похожи больше, чем кажется. Когда ты идешь в дальняк, за плечами уже за 1000 километров, а до точки ночевки осталось еще 200, наступает твоя личная собачья вахта. Дорога становится монотонной, разметка гипнотизирует, фары встречных машин убаюкивают. И что тут нужно, братья? Помните флотские правила. Первое. Почувствовал сон? Прими меры немедленно. Не надейся, что пройдет через километр. Не пройдет. Сон за рулем – это мгновенная смерть. Второе. Используй холод. Открой визор. Впусти холодный воздух. Нет ветра – остановись. Облей лицо ледяной водой из бутылки. Намочи бандану или баф и повяжи на шею. Вспомни метод флотского моториста. Обманывай рецепторы. Держи в кармане куртки кислые леденцы или термокружку с ядреным кофе с лимоном. Двигайся, если затек, разомнись, на ходу меняй положение тела, пой песни в шлем во весь голос, орите так, чтобы заглушить выхлоп. Но самое главное флотское правило гласит: если вахту можно сдать, сдай ее. Если чувствуешь, что отключаешься полностью, съезжай на обочину. 15 минут сна на мотоцикле, положив голову на бензобак или расположившись там, отвалившись, да, как это делается на чоперах, на круизерах, спасут твою жизнь. Проверено морем, подтверждено дорогами. С вами был Джум, президент военно-морского мотоклуба Fordwind MC. Подписывайтесь на нас в соцсетях, держите ноги в тепле, душу в драйве, а нос по ветру. Попутного ветра морской столицы вам, парни и девчонки. До встречи на моторадио и дорогах.
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1768 году, императрица Екатерина II утвердила приговор садистке Салтычихе. Уникальный потому, что наказывалась дворянка за убийство и истязание крепостных, фактически рабов. Текст указа, даже по тем временам жестоким, был чудовищным. Согласно пункту первому, лишить осужденную дворянского звания и запретить во всей нашей империи, чтобы она никогда никем не была именована названием рода ни отца своего, ни мужа. Пункт второй. Приказать в Москве вывести ее на площадь и приковать к столбу и прицепить на шею лист с большими словами «Мученица» и «Душегубица». Пункт третий. Когда выстоит час она на сём поносительном зрелище, то заключена в железо и отведена в один из женских монастырей, находящийся в белом или земляном городе, и там, подле которой не есть церкви, посадить в нарочно сделанную подземную тюрьму, в которой посмерть ее содержать таким образом, чтобы она ниоткуда в ней света не имела. «Рабы имеют обыкновение восставать», — говорили еще древние римляне, — «от жестокости хозяев. Поэтому иногда есть смысл обществу наказывать хозяев, чтобы не было необходимости воевать с рабами».
2: Санкт-Петербург. Best.

0: Экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
5: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 909 977 6666.
6: Женский ответ на моторадио.
7: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
6: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11.00 на Моторадио.
7: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
8: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
9: Моторадио. Жизнь в движении.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Моторадио.
1: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
3: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Первое, с чего у нас началось с тобой, когда родился еще в прошлом году телеграм-канал, да, мы с тобой задались вопросом, что наши, вот когда мы общаемся с клиентами, да, не все люди сейчас до сих пор понимают, что такое перевозка мототехники, да, что транспорт может быть оборудован определенным образом, да, ну и так далее, что есть определенные стандарты там, качества, которые мы, допустим, себе задали, да, и людям это транслируем. Так вот, эта вот трансляция, она должна быть прозрачной. И мы начали показывать, как мы делаем свою работу. Потом потихонечку мы ушли
2: в соцсети.
1: Да, и пошли уже, как говорится, твои творческие этюды, когда начала подснимать, что-то выкладывать, и пошло-пошло-пошло-поехало. На самом деле задача была, понятно, показать, как работаем, какие-то сделать там маркетинговые штуки, типа реклама, а потом это произошло, знаешь, как неконтролируемый вброс. Нам просто понравилось и понеслась, мне кажется, просто все подряд туда льется, все, что происходит, и то, что успеваем снять, и... Но по большой сути, у нас канал называется «Дневник мотоэвакуатора», мы его назвали так. И фактически мы во всех соцсетях, у нас так и получилось. У нас идет дневник. Мы, по сути, показываем каждую...
2: Внутрянка у нас.
1: Да, просто свою жизнь. Просто трансляция того, как мы работаем, с какими ситуациями мы сталкиваемся. И на самом деле мы ловим себя на мысли, что то, что мы публикуем, показываем, там, снимаем, это лишь верхушка айсберга из того, что мы успеваем.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Real rock music.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.
3: Работаем по машине.
4: Дорожная обстановка.
5: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 340 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6: Моторадио. И не говори, старик, что не слышал.
7: Все могут короли. Философия и практика легендарного бренда, производителя мотоциклов Royal Enfield.
8: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Алена Рубинс, а это программа «Все могут короли» на Моторадио. Напоминаю, что программа выходит при поддержке клуба Royal Enfield Riders Club Russia. Ну а сегодня я расскажу вам о том, как мы, владельцы мотоциклов Royal Enfield, закрыли мотосезон 2026 в Санкт-Петербурге. Ну я уже говорила, друзья, что закрытие сезона – это не просто завершение, собственно, поездок, то есть нужно обязательно поставить мотоциклы на зимнее хранение и больше не выезжать. Да нет, это просто праздник, это способ увидеть своих друзей, единомышленников, обняться, прокатиться, какие-то активности посмотреть. Ну, в общем, это городской праздник. Итак, 26 сентября прошел последний большой выезд этого сезона. Ну, мы, мотоциклисты, слово «последний» не любим, поэтому давайте назовем его завершающим. Несмотря на отмену городской колонны, нам удалось сделать этот день особенным. Владельцы Royal Enfield красивой, стройной колонной проехали по Приморскому парку Победы и традиционно сделали замечательные фотографии у фонтана. Да, одна из особенностей нашего клуба в Петербурге – у нас всегда есть красивые фотографии благодаря штатному фотографу. А давайте послушаем краткий рассказ о произошедшем событии непосредственно из уст его участника.
9: Всем привет! Меня зовут Юра Девиченский, и я откатал свой первый сезон на Royal Enfield Super Meteor. Полностью доволен мотоциклом, а еще нравится, что у компании есть клуб райдеров. В этом сезоне успел скататься с ребятами в Комарова и на One Ride. Был в полном восторге, много классных мотоциклов и веселая компания. А в прошлые выходные мы вместе закрыли сезон, напоследок прокатились колонной по Крестовскому и собрались вместе греться у клубного шатра. Жду нового сезона и новых поводов собраться вместе. До встречи на дорогах Петербурга.
8: Ну а теперь перейдем к благодарностям. Итак, благодарим объединение «Мото Петербург» за организацию закрытия мотосезона 2026. Спасибо вам за большой праздник, возможность собраться вместе и за то, что в этот день все мотосообщество смогло встретиться на одной площадке. Конечно же, огромная благодарность группе сопровождения «Мото Братан». Спасибо за весь сезон, который мы провели вместе с вами. Благодаря вашему опыту, вниманию и слаженной работе наши поездки проходили спокойно и безопасно. Отдельное спасибо за участие в закрытии. Ребята, вы стали важной частью этого дня. Ну и, конечно же, выражаем огромную благодарность Приморскому парку Победы за возможность провести нашу встречу и фотосессию на территории парка. Это очень круто. Со своей стороны, мы внимательно отнеслись к правилам площадки и провели встречу максимально аккуратно, спокойно и с уважением к посетителям и к самому парку. И, конечно, спасибо нашему официальному дилеру «Мотодарт» за участие в закрытии мотосезона и представление Royal Enfield на площадке. Рады были встретиться, пообщаться и вместе проводить сезон. Да, надо заметить, что именно «Мотодарт» провел недавно тест-райд мотоциклов Royal Enfield, на котором любой желающий мог познакомиться с мотоциклами и выбрать тот, который придется ему по душе. Ну, а фотографии с закрытия мотосезона, как всегда, в альбоме нашего сообщества ВКонтакте и в других социальных сетях. Ищите себя, дорогие друзья. Спасибо всем, кто был с нами в этот день и в этом сезоне. За поездки, за встречи, фотографии, новые маршруты, просто за хорошую компанию. Мотосезон закрыт, но это совсем не значит, что мы расходимся до весны. Продолжаем общение и встречи. До новых маршруток. Да, этот сезон, несмотря на погоду, был ярким и запоминающимся. И нас, участников Royal Enfield Riders Club Russia, было много интересных поездок и в Карелию, и на Селигер, и в Белые ночи, и много других. Друзья, присоединяйтесь к нам. А узнать все о мотоциклах Royal Enfield, познакомиться с ним поближе можно у официальных дилеров и на сайте royalenfieldrussia.com, ну а также в социальных сетях Royal Enfield ВКонтакте и в других. Ну, а на сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Это была программа «Все могут короли». Любите себя, катайтесь на мотоциклах Royal Enfield, и пусть с вами прибудет удача и доброта.
7: «Все могут короли». Философия легендарного бренда-производителя мотоциклов Royal Enfield. Записано при дружеской поддержке мотосообщества Royal Enfield Riders Club Russia и официального дистрибьютора бренда в России. Подробности в интернете.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1768 году, императрица Екатерина II утвердила приговор садистке Салтычихе. Уникальный потому, что наказывалась дворянка за убийство и истязание крепостных, фактически рабов. Текст указа, даже по тем временам жестоким, был чудовищным. Согласно пункту первому, лишить осужденную дворянского звания и запретить во всей нашей империи, чтобы она никогда никем не была именована названием рода ни отца своего, ни мужа. Пункт второй. Приказать в Москве вывести ее на площадь и приковать к столбу и прицепить на шею лист с большими словами «Мучительница» и «Душегубица». Пункт третий. Когда выстоит час она на сём поносительном зрелище, то заключена в железо и отведена в один из женских монастырей, находящийся в белом или земляном городе, и там, подле которой не есть церкви, посадить в нарочно сделанную подземную тюрьму, в которой посмерть ее содержать таким образом, чтобы она ниоткуда в ней света не имела. «Рабы имеют обыкновение восставать», — говорили еще древние римляне, — «от жестокости и хозяев. Поэтому иногда есть смысл обществу наказывать хозяев, чтобы не было необходимости воевать с рабами».

0: считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Тяжелый день? Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
5: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. С 1 по 4 октября 2026 года на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Пешеход станет заметным». Цель данного мероприятия – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также снижение уровня аварийности с участием пешеходов, а также важности использования световозвращающих элементов. Уважаемые водители, будьте предельно внимательными вблизи школ и детских садов. Не забывайте снижать скорость при проезде пешеходных переходов. Уважаемые пешеходы, напоминаем вам о важности ношения световозвращающих элементов. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Вот человек растет, он берет себе большую кубатуру, свежее мотоцикл, интереснее мотоцикл, и перешел с маленькой кубатуры на большой, солидный, крутой. И таких примеров есть ряд. 3-4 года очень сильно вырастают в кубатуре, в навыке, но эти люди катаются. Это не так, что ты взял мотоцикл и, там, не знаю, в субботу выехал один раз, кофе попить на стрелку или где там его пьют, и все. Это прям люди, которые катаются. Им просто очень быстро надоедает, им не хватает под их уже цели, идеи, мощи мотоцикла, или там, не знаю, кофр, может, ему нужен, а у него мотоцикл, не знаю, кофе-рейсер, где его нету просто физически.
2: Слушай, а это всегда потеря денег, да? Ну вот смена мотоцикла, как многие думают, я приеду в мастерскую к тебе, например, да, и там оставлю в мастерской свой там за какие-то деньги, доплачу и возьму, там у ребят стоит мотоцикл там другой, то есть вот некую разницу доплатил, такой трейд-ин. Это все равно всегда такая сильная потеря денег, и наверняка же есть люди жадные, которые нифига, а которые хочет свой продать максимально дороже, другой купить максимально дешевле и так далее. Это же целый мир.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
2: Группа «Битлз» на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво,

0: Пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
1: Apple Jam.
2: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
3: Моторадио. Rock music for bikers.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Чем ваш арт-мотосалон замечательный на данный момент, на сейчас, на сегодня отличается в лучшую сторону от многих похожих?
2: Мы большие. У нас 1000 квадратных метров. У нас есть кросс-эндуро, у нас есть маленькие всякие питбайки, у нас есть дорожка, там бенда классная, мотомарини, киджи-мотор, бинелли. У нас есть сервисное обслуживание, у нас есть гарантийка, предпродажа.
1: Анна Игнатенко.
2: Да, само собой. У меня классный персонал, обожаю всех своих зайчиков, попрыгайчиков. Вот, у нас есть зимнее хранение. У нас много чего. Ну и, само собой, вот эти лектории, мастер-классы, про которые я упомянула. Поэтому давайте к нам в комьюнити, будем дружить, общаться.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. Music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1768 году, императрица Екатерина II утвердила приговор садистке Салтычихе. Уникальный потому, что наказывалась дворянка за убийство и истязание крепостных, фактически рабов. Текст указа, даже по тем временам жестоким, был чудовищным. Согласно пункту первому, лишить осужденную дворянского звания и запретить во всей нашей империи, чтобы она никогда никем не была именована названием рода ни отца своего, ни мужа. Пункт второй. Приказать в Москве вывести ее на площадь и приковать к столбу и прицепить на шею лист с большими словами «Мученица» и «Душегубица». Пункт третий. Когда выстоит час она на сём поносительном зрелище, то заключена в железо и отведена в один из женских монастырей, находящийся в белом или земляном городе, и там, подле которой не есть церкви, посадить в нарочно сделанную подземную тюрьму, в которой посмерть ее содержать таким образом, чтобы она ниоткуда в ней света не имела. «Рабы имеют обыкновение восставать», — говорили еще древние римляне, — «от жестокости хозяев. Поэтому иногда есть смысл обществу наказывать хозяев, чтобы не было необходимости воевать с рабами».
2: Новая музыка на Моторадио.

0: 6 октября во вторник на сцене концертного зала «Колизей-арена» долгожданная программа «Посвящение Тони Беннету». Программу представит Илья Луштак, вокалист из Нью-Йорка, струнный оркестр и оркестр филармонии джазовой музыки. В этом году отмечается 100 лет со дня рождения американского певца, крунера, итальянского происхождения, получившего множество наград, в том числе 20 премий Грэмми. В программе прозвучат популярные песни из репертуара легендарного певца.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Аналист финансовый ассоциатив.
3: Окно, Париж.
0: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. В эфире программа «Меломания». Мы проводим ее, как всегда, вместе с магазином «Аудиомания» на Марата 40. И передо мной директор магазина Денис Бердиков. Денис, добрый день.
1: Добрый день.
0: Я вижу, здесь у нас лежат такие... Чуть не сказала аксессуары, но наушники нельзя назвать аксессуаром, наверное.
1: Нельзя.
0: Да, это важный такой элемент для прослушивания музыки, но очень уж они такие, как бы в стиле ретро, напоминают мне что-то такое из моей молодости.
1: В том числе, ну конкретно об этих моделях мы поговорим чуть позже, должна быть обязательно некая вводная.
0: Да, конечно, конечно.
1: Вот, сегодня мы с тобой будем говорить о двух новых моделях наушников от компании «Радиотехника», собственно, отечественного производителя, который, понятное дело, многие вещи производит в Китае, а некоторые вещи, как, например, аудио-видео, мебель, корпуса старших линеек акустических систем, они производят в Подмосковье. Поэтому прям такой, что называется, трушный-трушный наш производитель. Разработками занимается тоже специальный отдел, который находится в Москве. Вот. И они нас радуют активной работой и, соответственно, появлением новых моделей. Вот. Когда мы говорим про наушники «Радиотехника», надо упомянуть, что у них уже есть определенное количество моделей. И премьера, насколько я помню, на выставке петербургской была наушников Фейлон. Это полноразмерные, открытые, охватывающие хай-файные наушники. Они ориентированы на детальное домашнее прослушивание, потому что, соответственно, они открытые. То есть, значит, большое количество звука попадает вовне. Там крупные 50-миллиметровые излучатели, и это наушники вот специально для такого спокойного, вдумчивого прослушивания музыки на дому или у нас в магазине на станциях прослушивания. Они у нас как раз оснащены наушниками «Радиотехника Фейлон» вместе с усилителями для наушников компании «Кеннертон». Так что у нас тут такая синергия, скажем так, происходит. Также из полноразмерных моделей надо упомянуть две. Это TD-01C. Это закрытые мониторные наушники. Они стоят 12 990, а Фейлон, кстати, 25 990. То есть, в общем, цены на, наверное, общем, так скажем, рынки наушников достаточно приемлемые. Ну, а качество можете прийти к нам и оценить. На самом деле, вот от многих моделей, которые мне удалось услышать, у меня осталось очень положительное впечатление. Об этом расскажу чуть позже. Так вот, TD-01C – это закрытые проводные мониторные наушники. Производитель заявляет натуральную подачу без всяких выраженных акцентов, что должно быть, естественно, у мониторных наушников. Вот. Но при этом, в общем, ее можно и в дороге использовать. Они не очень тяжелые, 280 грамм. У них поворотные чашки. Я помню, что тебе это не очень понравилось.
0: Волосы застревают.
1: Да. Вот. И, значит, в этой модели еще есть простой кабель трехметровый, дополнительный кабель метровый, который вот витой с растяжением, специальный переходник с 3,5 мм на 6,3, специальный жесткий транспортировочный кейс, и все это счастье за 12 990. Очень-очень гуманная цена при таком оснащении. А самая доступная модель из закрытых наушников — это TD-02C. Она еще более облегченная. У нее тоже металлический каркас, регулируемое головье. У них чашки поворачиваются аж на 180 градусов. Вот. И это такой, скорее, рабочий, наверное, универсальный инструмент для компьютера, студии. Ну, в принципе, для домашнего прослушивания тоже они вполне себе подойдут. Вот, с этими тремя моделями как бы «Радиотехника», что называется, вступила на рынок наушников. Надо отметить, что они все проводные. И о каких-то беспроводных моделях мы поговорим после первой музыкальной паузы, которая обязательно должна быть, потому что к нам приехало много всякой интересной музыки, наконец-то, из
0: Хорошо,
1: Европы.
0: Хорошо, с чего начнем?
1: А начнем мы с вот этого прекрасного товарища, которого зовут Керри Кинг. Очень брутальный гитарист группы Slayer.
0: Угу.
1: И это его дебютный альбом, который на самом деле вышел в 2024 году. А в 26-м он получил вот некое такое делюксовое исполнение. Альбом называется «From Hell I Rise», то есть «Я восстаю из ада». Чем примечателен этот альбом, это его версия, в том, что тут целых 5 бонус-треков, на которых сам Керри Кинг поет, что вообще достаточно редко. Вот. И, ну и альбом, конечно, выдержан в лучших традициях трэш-метала, в лучших традициях Slayer и Керри Кинга.
0: Слушаем.

0: Продолжается программа «Меломания». Напомним, что магазин «Аудиомания» работает для вас каждый день на Марата 40. И все, о чем мы говорим, здесь можно увидеть, услышать, получить подробную консультацию. Также зайти на сайт «Аудиомания» и в разных соцсетях. Также магазин представлен. И всегда можно зайти в любой момент, посмотреть и ознакомиться с какими-то деталями, подробностями, задать вопрос заочно. Продолжаем наш разговор о наушниках «Радиотехника».
1: Кстати, да, ты действительно очень хорошо подметила. Мы пока еще, наш питерский филиал, так скажем, не очень сильно участвует. Но вообще московские менеджеры, они очень активно отвечают на вопросы, так скажем, в карточках товара. То есть, если вас что-то интересует конкретно по конкретной модели, вы прямо на этой странице на сайте audiomania.ru пишете свой вопрос, и менеджеры, ну, как правило, если они там вдруг не очень заняты, вот, сейчас время такое действительно достаточно спокойное, поэтому есть возможность, что очень быстро вам ответят на любой ваш вопрос по сути. По сути, относительно какого-то девайса, какой-то колонки, какого-то усилителя или же наушников. Так вот, возвращаясь к наушникам «Радиотехника», я до нашей музыкальной паузы упомянул беспроводные технологии. Вот. И у «Радиотехники» есть такая, можно сказать, серия, которая называется «Импульс». И помимо наушников туда входит специальная переносная колонка «Импульс», которая заряжается, и она долгое время хранит заряд. С ней можно ехать на пикник. Сейчас, конечно, это уже не очень актуально. Хотя, в принципе, сейчас бабье лето у нас стартовало. Вроде погода неплохая, так что вперед за импульсом. И можно на эту колонку по Bluetooth передавать звук с вашего телефона, прекрасно проводить время. При этом она не то чтобы какая-то совсем простецкая, она очень хорошо спроектирована, у нее есть возможность регулировки частот под ваш слух. У нее очень неплохой бас, специальный динамик еще уходящий вниз, направленный, который отвечает за низкие частоты. В общем, классная штука, рекомендую обратить на нее внимание, при этом она стоит достаточно недорого. Ну, мы сегодня с тобой про наушники, поэтому возвращаемся к импульсу в плане наушников. Там их целых три. Есть импульс T1, это, так скажем, флагманская модель True Wireless наушников. Ну, это значит, что это вот те вот наши традиционные уже, да, в традиционном понимании беспроводные наушники, которые мы используем вместе с телефоном, как гарнитуру, ну и, соответственно, слушаем что-то с телефона по Bluetooth. Вот, это топовая модель, она стоит 4990, и она бывает в трех цветах: черная, белая и синяя. Мне, кстати, синие очень не нравятся. И, кстати, заряд они держат очень хорошо. Ну, надо, да, не забывать, что это специально сделанный доступный продукт, который стоит не там не 20, не 30, не 40 тысяч, как BMW, какие-то другие там True Wireless наушники. То есть надо понимать, что, конечно, вы это не супер хай-файное звучание, но на каждый день, на вот те задачи, которые перед ними стоит, они радостно отвечают и с ними справляются. То есть как гарнитура, послушать, не знаю, там какое-то видео, в принципе, даже и музыку послушать тоже не зазорно. Вот, есть еще T2, такой средний вариант, они 3990 стоят, и T3, 2990, совсем маленькие. Они отличаются, кстати, дизайном, то есть они все немножко разные, какие-то там больше что-то на пуговки похожи, какие-то вот больше на традиционные старые Apple-овские с торчащим наконечником. Они все разные формы, то есть вы можете подобрать себе ту модель, которая вам больше понравится по дизайну. Ну, по звуковым характеристикам понятно, что в T1 динамики наиболее качественные, наиболее хорошие.
0: Ну, кстати, вообще хороший подарок.
1: Да.
0: И, кстати, и детям можно, не жалко, если потеряют.
1: Только что у нас закончилась акция, на самом деле. У нас была акция буквально там пару недель в конце сентября, так как, к сожалению, я выпал из эфиров ненадолго, не успел рассказать, что у нас была такая замечательная акция, что при покупке от 15 тысяч рублей Т2 наушники шли в подарок. И у нас частенько бывают такие акции, так что мониторьте наши социальные сети ВКонтакте, Телеграме, где там, в Максе. Наверное, тоже точно есть. Вот, так что смотрите, следите и, или просто приобретайте в подарок. Это тоже всегда может выручить, если вы не знаете, что подарить. Хотя, кстати, если что, у нас есть еще, конечно, и подарочный сертификат. Итого, до, можно сказать, сегодня у нас были определенные модели, которые отвечали разным задачам. Для домашнего хай-файного прослушивания с максимально открытой музыкальной сцены — это наушники Фейлон. Для закрытого прослушивания и мониторинга — это TD-01C. Более доступная полноразмерная модель — это TD-02C. Для телефона, дороги и спорта — это вот какая-то из импульсов, про которые я только что рассказывал. Ну и, наконец, мы с тобой подобрались к двум новым моделям. Это TD-17C. Это вот эти вот замечательные оранжевые наушники.
0: Замечательные, правда.
1: Да. И наушники Комета TB-22C. Вот, это внутриканальные наушники, и те, и другие проводные. И о деталях их конструкции мы уже после музыкальной паузы продолжим.
0: А давай послушаем тогда Tesla, новый у нас, Homage.
1: Да, это очень интересный альбом.
0: Да, интересный, я его слышала.
1: Да? А ты знаешь, это у них уже второй такой специфический альбом?
0: Да, где они перепевают чужие песни, хиты.
1: Да, причем как бы, ну это не в чистом, что называется, прочтении каверы, а вот это именно их попытка подачи, ну, достаточно известных песен именно вот в духе Теслы. То,
0: да,
1: как они,
0: да,
1: играют,
0: конечно,
1: свою музыку,
0: да.
1: То есть это как бы не просто, что они взяли и перепели, а вот именно с подвыпадвертом, что называется.
0: То есть все равно ты слышишь, это, что это Тесла, а она очень узнаваема хотя бы даже своим вокалом.
1: Да, и я, честно говоря, так в их дискографии не очень разбирался, когда готовился к нашему сегодняшнему эфиру, изучал материал, узнал, что у них, оказывается, уже был такой заход. И они аж в 2007 году записали альбом «Real to Real». Вот, и в том же году еще выпустили часть вторую. И там тоже, там был Deep Purple, вот я точно запомнил, из таких больших имен. То есть они, это у них уже очередная такая попытка сделать такой альбом. Ну, собственно, предлагаю оценить, что у них из этого получилось.
0: Tesla.

0: Продолжается программа «Меломания». Магазин «Аудиомания» представляет сегодня нашим слушателям наушники «Радиотехника».
1: Да, и у нас две новые модели. Начнем, пожалуй, вот с этой. Это «Комета ТБ-22C». Это проводные, достаточно легкие, внутриканальные хай-файные наушники. Там двухдрайверная коаксиальная система, то есть там два динамика находятся в каждом ухе. И это 10-миллиметровая графеновая мембрана, которая преимущественно отвечает за низкие частоты, и 6-миллиметровая титановая, которая отвечает, соответственно, за верхний диапазон, как обычно и положено титановым куполам, особенно в акустических системах полноразмерных, как мы знаем. Интересные наушники, я когда в первый раз взял, мне показалось, что они достаточно тяжеленькие, потому что само ухо такое тяжеленькое.
0: А мне не показалось, да? По-моему, они такие легенькие, и мне вот это вот пимпочка, мягкая часть, которая в канал, ушной канал вставляется, она какая-то странная такая.
1: Да нет, в общем-то,
0: такая
1: традиционная.
0: Мягкая достаточно какая-то.
1: Мягкая, конечно. Ну, это силиконовая же штука такая. Вот. Каждый вкладыш на самом деле весит всего-навсего 5 грамм. И вот эти амбушюры в данном случае, вот эти вот вставочки, да, которые, они идут сразу трех размеров, и подбор их очень важен.
0: Потому что размер уха?
1: Да. Да. Потому что, когда мы говорим вообще, в принципе, про внутриканальные наушники, очень важно подобрать нужный размер, потому что если у тебя будет слишком плотно в ухе сидеть, у тебя будет уставать ухо. Угу. Это не исключено. Вот. А если будет, наоборот, слишком свободно сидеть, то тогда не исключено, что будет меньший бас, и больше внешнего шума будет проникать. То есть таким образом можно даже вот варьировать звучание этих наушников в зависимости от того, какие амбушюры ты выберешь. И, что приятно, их в комплекте идет 3 штуки. Также, что меня порадовало, что кабель сам не просто резиночка какая-то, а вот тканевая оплетка. Нету переходника, то есть здесь просто вот мини-джек. Но при этом еще есть пульт управления. То есть при использовании со смартфоном можно управлять громкостью и нажимать, использовать как гарнитуру.
0: Не вынимая из кармана.
1: Ушей.
0: Да. Не вынимая из кармана.
1: Из кармана в том числе, да.
0: Вот.
1: Можно ответить на звонок, что тоже весьма удобно. То есть, на самом деле, очень классная модель. Я ее послушал в разных вариациях. В принципе, они не очень требовательны. У них сопротивление 16 Ом. Заявленный частотный диапазон 20 Гц, 22 кГц. Ну, собственно, так скажем, как у всех. Кабель у них аж 120 сантиметров, но он, естественно, не меняется. И получается, все-таки есть некоторое ограничение на использование, потому что уже не у всех смартфонов есть мини-джек вход для того, чтобы эти наушники подключить. Но это не беда, потому что у нас есть определенное решение, я про него тоже скажу, но чуть позже. В общем, очень классные наушники, меня действительно очень порадовали, они хорошо сидят и очень хорошо играют, что называется, на свои деньги, так вообще вопросов не возникает. То есть, может быть, мне надо еще поиграться, тоже попробовать более там крупные амбушюры, чтобы они плотнее прилегали, потому что мне показалось чуть-чуть маловато баса, но в целом очень чистое, прозрачное звучание. Я послушал всякие разные тяжелячок. Мне очень понравилось. Рекомендую обратить внимание. И вторая модель, которая у нас тут есть, такая веселенькая.
0: У меня что-то похожее в юности было, в глубокой.
1: Я думаю, что много у кого было, да, и на это, собственно говоря, и расчет. Это легкие ТД-17C. Это легкие накладные наушники, совсем с небольшими чашками и тонким регулируемым железным таким стальным оголовьем. Сделаны явно под эстетику 80-х годов. Многие, по-моему, производители тогда делали вот такие вот поролоновые амбушюры. И, кстати, в комплекте к этим наушникам идут еще две пары съемных амбушюр. Желтого И черного цвета. Класс. То есть не только вот эти оранжевые.
0: Здорово.
1: Ну и понятное дело, что, конечно, звучание этих наушников это не ориентировано на вдумчивые хай-файные прослушивания. Это, конечно, для дороги, для какого-то вот прослушивания на бегу, при этом достаточно длительного. Благодаря конструкции они не давят на уши, поролон вполне себе приятно ощущается. Ну, понятное дело, есть, конечно, минус, что поролон со временем все-таки быстро приходит в негодность, относительно быстро, в зависимости от того, конечно, как вы будете активно их использовать. Но на это еще и две пары в комплекте идет запасных амбушюр, а стоимость этих наушников сейчас 1690 рублей.
0: Да всего дел-то. А, кстати, очень приятно было бы, наверное, подключить их к какому-нибудь плееру, скажем,
1: кассетному,
0: да, или CD-плееру тоже неплохо.
1: Однозначно. Причем, ну, сопротивление у них 32 Ома, они тоже не очень капризные, и их можно использовать практически с любым смартфоном, или вот, да, попробовать подключить к плееру. По поводу смартфонов и вот этих вот мини-джековых разъемов, у компании Радиотехника уже разработано уникальное решение. Оно, правда, не всеядное. Да, это специальный переходник с мини-джека на USB Type-C. То есть там внутри еще установлен чип, который совершает определенную работу для того, чтобы конвертировать сигнал. И при этом еще есть специальный разъем вот на этой вот штукенции для того, чтобы подключить кабель для зарядки. То есть можно одновременно и слушать, и подключить к зарядке телефон при помощи вот этого переходника. Ну вот, к сожалению, те, у кого еще айфоны с лайтнингом, такого счастья не испытают. Но так как сейчас многие айфоны и многие, я так понимаю, андроид-устройства уже давно все выпускаются именно с Type-C разъемом. И вот это вот устройство, оно может прям буквально спасти жизнь того, кто хочет слушать проводные наушники в нашем 21 веке.
0: Ну что ж, очень хочется попробовать, конечно, все это примерить, чем мы сейчас и займемся.
1: Обязательно, обязательно. Приходите к нам на Марата 40, это всегда можно сделать, все это попробовать и оценить самостоятельно. К слову, наушники Комета, про которых мы говорили до этого, они стоят всего 2490, то есть на их фоне даже вот этот вот переходник стоит уже внушимые 1990.
0: Ну, это полезная вещь, она всегда пригодится.
1: Совершенно верно.
0: Ну что ж, у нас последняя новинка.
1: Да, это 13-й студийный альбом американского трэш-метал проекта Exodus. И это первый альбом за 16 лет с вокалистом Робом Дюксом, который вернулся. Его воспринимали фанаты группы достаточно скептически в конце 2000-х, но на этом альбоме, который называется «Голиаф», он показывает одну из своих лучших работ и, как многие критики признали, вот даже превосходит предыдущего вокалиста Стива Зетра Соузу. Этот альбом «Голиаф» подчеркивает музыкальный размах, который есть в этих треках, и темы противостояния малого против великана. Угу. Вот такие темы они затронули в этом альбоме.
0: Да, ну тут какой-то монстр нарисован на обложке. В общем,
1: ну что еще должно быть нарисовано на обложке альбома трэш-метал?
0: Да, джунгли мегаполиса на заднем фоне и так далее. В общем, «Голиаф» от группы Exodus. Ну что ж, тогда на сегодня все. Это была программа «Меломания». Приезжайте в «Аудиомания», заходите на сайт «Аудиомания» и слушайте наши выпуски. Денис Бердиков, директор магазина «Аудиомания», сегодня был в эфире, как всегда. До встречи.
1: До скорой встречи.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Мот.

0: примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Каждый копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 340 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
2: История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио представляет Саундчек.
1: Доброй всем пятницы, вы слушаете Моторадио в эфирной программе, в студии вернее. Александр Цыпин с программой Саундчек, новинки музыки за неделю. Начинаем, не отходя от кассы, быстро, резко, потому как много сегодня, ну просто много хорошей музыки. И вся программа получится у нас такая с трэш-металлическим оттенком. Но начнем, как всегда, с музыки совсем отвязанной. Группа, девушка, можно я? Мисс, may I? С композицией Highbrow Thieves.

по-моему, достойно ребята работают. Группа Miss May I, альбом No Place For Me. Трек этот выходил синглом, а теперь вот, наконец, полноформатная пластинка вышла сегодня, 2 октября. И радуемся мы этому обстоятельству, как и всем прочим релизам, тоже и этого дня, и ближайших, ну, в обратном направлении, за последние 7 календарных дней, как я привык говорить. Поехали далее.

франко-канадская команда, металкор-коллектив из города Квебек, основана вокалистом по имени Доминик Раусау. 2012 год, дата, ну, собственно, основания, наверное, проекта. Ну, а музыка вся такая, даже я отложил себе в отдельное место в телефоне этот альбом, чтобы иногда насладиться в дороге подобным

Много именитых музыкантов ждет нас сегодня, друзья мои. Не будем подолгу задерживаться на треках, чтобы заполучить хотя бы примерное представление о всей палитре сегодняшнего трек-листа.

Группа Hatebreed с треком The Carrion Choir или Choir, наверное. Новый сингл текущей недели 2026 года. Предварительная работа с будущего альбома, который появится тут неизвестно когда. Но будем надеяться, что застанем, естественно, да. Ну а вообще Hatebreed, американская группа, штат Коннектикут. Одна из наиболее известных групп на стыке хардкор и металкор. На вокале здесь человек по имени Джейм Яста. Вы слушаете, напомню, Моторадио. Еще один трек у нас подобной направленности. Группа называется «Машина самоубийства». «Suicide Machine».

Ну, я думаю, для начала, для задания энергии, для прослушивания сегодняшнего трек-листа вполне себе ничего. Четыре вот таких композиции. Это называется The Dark Castle. Между прочим, также называется, как я понимаю, и весь альбом. Хотя вот этот трек выходил синглом, теперь вышел на пластинке. Мы запомним про себя, что эта музыка живет у нас каждую программу в начале передачи. И не скудеет, так сказать, вот эта группа, эта гвардия подобного музыкального формата. Не каждый выдержит, конечно, включая их самих. Ну и переходим в блюзовую музыку. Сегодня это Lance and the Lea, композиция «Соль и перец».

прям не оторваться от такой музыки. Вы слушаете, напомню, программу «Саундчек», дайджест новинок. Это на данный момент у нас композиция от проекта «Lens and Lea». Называется «Salt and Pepper», соответственно, «Соль и перец». Ну и побежали мы уже в наш стандартный формат.

13-й по счету альбом французской группы ADX. Аббревиатурное название из трех букв. Трек называется «9 из Сен-Лиса». Ну, по-французски здесь. Оказывается, это исторический сюжет о 9 тамплиерах, казненных во времена короля Филиппа IV Красивого. Вот такая история лежит в основе текста этой конкретной композиции. Пластинка называется... Где тут она у меня? Так. Называется как раз вот... Называется «13 эмечок». Ну, по-французски, опять же, непонятно, что это значит для нас с вами, друзья мои. Ну, а трек «Les Nuits de Saint-Lys» — это как раз вот и есть 9 из Сен-Лиса. На волне радиостанции «Моторадио». Такая любопытная группа. Вообще всегда приятно, когда команда из страны, из которой особо не ожидаешь. Но все-таки французские команды, ну, как-то вот в «Hard and Heavy» они, конечно, есть и есть замечательные, но просто их не так много. И каждая встреча с подобным проектом радует, в общем-то. Ну, а эта конкретная группа вообще основана в 1982 году. Старейшая группа французского спид-хэви-метал, так сказать, вот этой всей сцены.

знаю, все-таки лучше звучит, чем Иванушки Интернейшнл. Идем далее. Группа Eternal с композицией «Адреналиновая спешка» или «Торопливость», «Rush», «Гонка», наверное, вот так вот правильно.

Ну и так далее, и далее. Предсказуемо точно так же до самого конца трека. Примерно вот такой бесконечный риф. Адреналин Rush называется композиция группы Eternal. Из Греции, из города Афины. Далее товарищ по имени Зейд Волф с композицией «Разбуди гиганта».

0: сказать.
1: Вот такой альтернативный товарищ, американский исполнитель, музыкант Дастин Бернетт. Композиция «Wake the Giant» — «Разбудите гиганта». Новейшая работа, сингл 2026 года. Вышел одновременно еще с двумя тоже синглами, как бы не альбом, но на некоторых ресурсах они собираются в три, ну, такой маленький плейлист и, ну, вроде как типа мини-релиз. Вот такое альтернативное такое произведение рок-искусства. Бежим вперед, группа Amok с треком «As Old Into Hell».

шотландская команда трэш-металлическая «Амок». Тоже EP, 6 треков, внутри которого и вот эта композиция «As Old Into Hell». Мы потихонечку приближаемся к музыкантам и известным, но до них еще надо дойти. Но они сегодня будут прямо суперские.

Вот такие рваные рифы. Группа K-Din. Композиция Make a Move. Трек с дебютного полноформатника американского вот этого самого коллектива из города Детройта, штат Мичиган.

на удивление насыщенная музыка рифами, перебивками, сбоями и непонятным на самом деле ритмом, каким-то постоянно прерывающимся. Ну и оставим их в этом же положении, пожелаем им удачи. Переходим к группе Tigers of Pantang. Композиция A Shadow on Fire. Ну, более внятное что-то.

классический британский хэви-метал. Про себя они обозначают свой формат как New Wave of British Heavy Metal. Команда основана в 1978, неизвестно каком далеком году. Ну вот очередная пластинка под названием Electrified. И трек с него Shadow on Fire, «Тени на огне». Наверное, так, на моторадио. Ну, послушали мы с вами. Ну, честно говоря, я вот когда слушаю вот похожие треки, такое ощущение, что все у ребят есть, все при них. Но вот как будто бы вот чего-то не достает такого, что есть вот в предыдущих треках мы с вами послушали. Какая-то вот такая бесшабашная энергия. Тут как-то, ну, ее не так много, вот аккуратненько скажем. Переходим далее. Группа «Ночной Лейзер», «Night Laser» с треком «Defenders». Ну, стоит ли говорить, что все это новинки абсолютные? Наверное, не стоит. И так понятно.

Ну и понятно все нам с этой музыкой. И идем к музыке такой же. Просто следующий трек. Massacre Records. Что это?

Ну, согласно хэштегам, Massacre Records — это как раз лейбл, а группа Crystal Ball, известная многим любителям нашего музыкального формата, и новый сингл, новейший, I Wanna Know, на Моторадио. А вот далее у нас тяжелая артиллерия, великолепный Тони Айоми с Йорном Ланде, с новейшим синглом. Давайте насладимся.

сожалению, формат временной не позволяет отслушать весь трек. Он довольно длинный, почти 6 минут. Отметим лишь, что это первый сингл, наверное, с первого студийного сольного альбома Тони Айоми, впервые, который выйдет с более чем за 20-летний срок. Будет называться это дело «From the Dark», ну, соответственно. Ну, а этот трек называется «Storm Watcher», то бишь «Человек, контролирующий плохую погоду», я так понимаю. На вокале Йорн Ланде, ну, и тут и не могло быть по-другому, тут все люди великие, так что ждем с нетерпением целиковую пластинку. Еще одна группа тяжелого направления, Amon Amours, выпустила новый целиковый альбом, синглы у нас выходили, а вот из того, что еще не выходило, прямо сейчас и послушаем.

Альбом полноформатник под названием «The All Father Awakes» вышел сегодня, 2 октября. Шведская группа «Melodic Death Metal», как вы знаете. Далее люди, которые любимы нами всеми и известны нам с детских пеленок. Группа «Плацебо» с новейшим синглом.

Ну, по-моему, все в порядке у музыкантов, несмотря на годы. Пошла великая волна у нас, и самый великолепный Мортен Харкетт. Группа «Аха» с новейшим синглом, друзья мои. Я вас с этим поздравляю.

Давайте так, чтобы все успеть. Поверьте мне на слово, что песня красивая. Как и следующий трек от Erasure. Наконец-то мы слышим что-то новенькое и от этих замечательных людей. Давайте послушаем.

какие-то короткие пошли у многих музыкантов треки, как и этот, две с небольшим минуты, всего-то ничего. Следующий вот нормальный по длине, потому как это сам великий Линдеман, группа «Рамштайн». Фрагмент концерта в городе Мехико-Сити, 2026 года релиз. Концертный, но он звучит вполне себе как и студийный. «Армидер Тристен» на Моторадио.

так и хочется сказать, жив курилка. Не знаю, курит ли Линдеман, наверное. Наверное, он делает все. А вот любопытнейшая новинка, любопытнейший релиз. Группа Pinstripes. Композиция Runaway, это кавер всех времен и народов. Вышел целый альбом в честь 25-летия группы.

толпой вославим великих композиторов, написавших в свое время столь замечательную музыку. Еще одна американская команда называется «7 миль до Питтсбурга» из, соответственно, с Питтсбурга, наверное, трек под названием «Канзас».

Ну, бывают, бывают приятные ошибки. Не американский проект, а голландская хард-рок команда из города Эндховен, между прочим. Новейший релиз, сентябрьский, 25 число 2026 года. Весь альбом так себе, а один трек прямо замечательный, на мой взгляд. Вот такой вот, такой арт-роковый слегка, под названием «Канзас». Далее у нас синти-поп пошел, похоже.

особенно приятно отметить, что не только американские, британские, шотландские и прочие группы попадают в трек-лист программы «Саундчек», но и российские, как вот этот проект «Mental Discipline» под названием, композиция под названием «Break Free». Это российская работа, такой электрик индастриал, синти-поповый, фьючи-поп, вот так бы. Тоже абсолютно новый альбом «Bring the Light», который вышел сегодня, 2 октября. И трек с него мы с вами и отметили в нашей передаче.

расслабляющая музыка всегда у нас ближе к концу программы появляется в трек-листе. Майкл Рубин, композиция «Digga Ditch» на нашей волне. Что у нас тут осталось? Всего ничего. Три трека.

Каких только названий для жанров придумывают сами музыканты о себе. Например, вот эта группа под названием SG Bravo, все в одно слово, композиция Heartbreaker. Это очередной EP, вышедший вот сегодня, можно сказать, британский, не просто синти-поп, а постмодерн-поп и электропоп. Вот так вот они себя называют. Я, кстати, напомню, друзья мои, что названия группы все написаны буквами в трек-листах, которые есть в описании каждого подкаста, каждой нашей программы вообще, ну, музыкальные я имею в виду. Ну, а вообще подкасты всех передач имеют место быть. Все они залиты на Podster FM, на Apple App Store. Но это все запоминать не нужно, потому что легче легкого просто в любом поисковике набрать моторадио, подкасты, и обязательно попадете куда нужно. Подписывайтесь, друзья мои. Очень удобные технологии. Всегда можно послушать любимый выпуск и насладиться, так сказать, и посмотреть еще, как правильно пишется имя автора или композиция. SG Bravo, Heartbreaker, меняет его предпоследний трек под названием, группа под названием Soft Cell, Wave to America.

проект Soft Cell, Wave to America. И завершаем мы сегодняшний выпуск новейшим альбомом Майкла Вормана и его группы Jaded Heart. I will always remember you. Я буду помнить тебя всегда, что, как всегда, является не совсем правдой и не всегда достоверностью. Я прощаюсь с вами до следующей пятницы, друзья мои. Будьте богатые, красивые, сытые и здоровые. Всем счастливо.

0: Приветствую нашу аудиторию. На волне радиостанции Моторадио в эфирной студии, в пятничной гостиной. Я Александр Цыпин. Здравствуйте. И сегодня у нас опять в гостях замечательная Любовь Блейкина, автор проекта фестиваля «Творим добро вместе». Попробуем всех подключить. Здравствуйте, добрые люди. Добрый день.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Да, все, всех слышу прекрасно. Любовь, в двух словах. Мы собрались сегодня по поводу приближающегося события. Напомните тем, кто не слышал предыдущий эфир, о чем пойдет речь.
1: Речь пойдет о нашем проекте. Это детский инклюзивный фестиваль «Творим добро вместе». Состоится он 14 октября в концертном зале «Колизей» на Невском проспекте, дом 100. Мы будем всех рады видеть.
0: И уверен, что все получится, нет сомнений, потому что вы приехали с такой гвардией огромной. Тут
1: да, сегодня, сегодня меня приехало поддержать аж целых 5 мотосообществ. Справа от меня сидит Катерина Авраменко, которая представляет мотосообщество «Мотоэра добрых дел».
0: Здравствуйте, еще раз, да, добрый день.
1: А слева от меня Владимир Петраков, который мотодонор, из чего, собственно говоря, началась моя дружба с байкерами.
0: Добрый
1: и
0: день.
1: Я имею в виду
0: добрый
1: сообщество мотодонора.
0: Упитанный вот. Какой-то для донора.
2: Так и должно быть.
3: Если вес маленький, много не сдашь.
1: Да.
3: А я могу два раза. С одной, с другой руки.
1: Сегодня еще со мной пришли Юрий Кузьмин, это мотосообщество «Феникс». Угу. Пришли еще «Скорая Питера». И вот вновь новое мотосообщество, которое будет помогать и поддерживать нас в этом году. Это «Мотоэмоции», но они потом вот о себе тоже расскажут сами.
0: Да, хорошо, угу. Договорились. Да. Ну, с кого начнем тогда?
1: Ну, наверное, с Катюши.
0: Давайте, Екатерина, жгите.
1: Уступим место даме. Да.
2: Добрый день. Ну, с чего начнем? С рассказа о нас или с...
0: Давайте с рассказа о вас.
2: Угу. О нас.
0: Да.
2: Наше сообщество родилось в 2022 году, в конце августа, но на самом деле мы, так сказать, не с нуля появились. Мы являемся продолжателями дела «Мото-люди-детям». Такое было сообщество. Оно просуществовало достаточно долго, не менее 7 лет, наверное, и... К сожалению, во время ковида оно прекратило свое существование, потому что у нас были большие ограничения по поездкам к детям, но это коснулось всех, кто занимался подобной благотворительностью. И к концу периода ковида мы собрались в относительно новом составе. Нашим руководителем стал Руслан Французов, и мы стали называться «Мотоэра добрых дел». И с 2022 года мы ездим к детям, мы продолжаем работать с теми учреждениями, с которыми работали раньше. Это детский дом в Сверстрое, поселок в Ленинградской области, и детское учреждение в Оланце, тоже детский дом. Сейчас названия современные несколько иначе звучат, но смысл в том, что это по-прежнему остаются детские дома. То есть мы работаем с Ленобластью и Карелией. С Любой мы знакомы через год после нашего основания, то есть мы в этот раз уже 4-й год будем помогать Любе на фестивале.
0: А в чем заключается ваша помощь?
2: Помощь Любе, но это традиционная силовая, информационная составляющая, это участие хрупких девушек в распределении подарков, в подготовке грамот, то есть...
0: Вы сказали силовая, это какая-то охрана, какая-то борьба с экстремистами, что это?
2: Нет, это упорядочение мебели в пространстве.
1: Да. Организация пространства фестиваля. Нам нужны сильные мужчины, которые...
0: И женщины тоже.
1: Безусловно, женщина у нас сильная духом, а мужчины сильны физически.
0: Эффективная помощь?
1: Очень эффективная помощь, конечно.
0: Но есть у вас какая-то критика, что вот мало они как-то работают?
1: Нет, критики нет. Я могу сказать, что, наверное, мы так вот подружились, потому что и их, да и вообще все, кто нам помогает, делают добрые дела. И поскольку фестиваль называется «Творим добро вместе», я всегда считаю, что ключевое слово «вместе».
0: Ну, тогда переходим к товарищу, который
1: Владимир.
0: От вас слева.
1: Да.
0: Владимир, ну а вы расскажите о себе, напомните публике.
3: Да, ну, напомню, да, мотодоноры детям. У нас два основных направления нашей деятельности. Это мы сдаем кровь для пациентов онкологических диспансеров, в первую очередь детских. Ну и, собственно, как байкеры, мы приезжаем поздравлять с днем рождения тех детей, которые, собственно, проходят лечение от этого тяжелого недуга. Поскольку деятельность это такая социально направленная, так сказать, именно это и позволило нам сойтись с Любой, и мы уже тоже не первый, а, наверное,
1: ну,
3: какой же там,
1: четвертый, пятый. Ну, вообще с Матадонером я знакома уже 12 лет, да, лет, наверное, 6-7.
3: Ну, я про фестиваль.
1: Лет 6.
3: В общем, на фестиваль мы приезжаем как байкеры, то есть мы прикатываем свои мотоциклы, намываем их, натираем, и они для маленьких гостей фестиваля, да, собственно, не только для маленьких, для родителей маленьких гостей фестиваля это тоже такой неожиданный, ну, сейчас, наверное, уже в этом году и в прошлом уже ожиданный, а до этого был неожиданный такой интерактив. Они заходят на территорию Колизея, а там стоят мотоциклы. А можно сфотографироваться? Можно. А можно вот так боком сяду? Можно. А сверху сесть можно? Ну и все.
0: 5 рублей.
3: Да, нет, ну что.
1: У нас же благотворительный фестиваль.
3: И через некоторое время они все становятся смелые. Уже все там. Бабушки лезут на мотоциклы. Там толпой, там фотосессия. Кто-то под колесо лег, кто-то сверху. И ты на это все смотришь, думаешь, вроде как для тебя, ну, мотоцикл такая штука, ну, достаточно привычная. А тут ты людей, которые к этому не причастны, к этому миру, допускаешь.
0: Они, а у вас они мотоциклы прямо полноценные или какие-то облегченные? Вы же изможденные донорством. Вам, наверное, тяжелый мотоцикл трудно водить?
3: Нет, тяжелый мотоцикл водить легче.
0: Наоборот.
3: У меня Yamaha Dragstar литр 100. Ну, то есть такая большая, много хрома, трубы там. Все это натрешь, оно блестит.
1: Очень красивый.
0: А вы тоже на большом, да, катаетесь на чем-то или на чем?
2: Я пешеход.
3: На автобусе еще больше.
0: Ну, судя по внешнему виду, вы мотоциклистка, прямо у вас жилетка практически, но, по крайней мере, ветровка. Ну, да, хорошо, давайте поближе к событию, в смысле поплотнее, так сказать, к описанию того, что там будет. Итак, значит, доноры представят, то есть поставят мотоциклы.
1: Ну,
0: Екатерина
1: не только доноры,
0: будет
1: еще
0: подносить
1: вот другие
0: стулья,
1: мотосообщества,
0: мебель,
1: да,
0: и так далее.
1: Ну, давайте я немножко расскажу. Уже осталось практически там 10-12 дней до начала, и мы много что успели за то время, пока вот прошел после первого эфира. Смотрите, мы закрыли уже прием заявок участников. В этом году мы победили все свои собственные рекорды, и на сцену концертного зала Колизей, на большую сцену профессиональную, выйдет 152 участника. Впервые в этом году к нам приезжают дети из других городов. И, в общем-то, сбывается моя мечта вывести фестиваль, этот проект, на всероссийский уровень. Мне хочется, чтобы о нем знали, чтобы в нем участвовали. Я считаю, что изюминка этого фестиваля основное то, что он делается действительно благотворительно, без единого рубля. Все, кто нам помогают, а теперь нам уже помогает большая команда единомышленников, все это они делают от чистого сердца. И как бы это вот, ну, я не знаю, не звучало, может быть, несовременно, скажем так, в нынешнем мире, в нынешней ситуации, но это правда, это факт. И, конечно, здесь сейчас я не смогу назвать каждого поименно, но, поверьте, я всегда искренне, от чистого сердца благодарю каждого и каждого обнимаю за помощь и поддержку. Это команда артистов Санкт-Петербурга, педагогов, которые приходят на мастер-классы, которые развлекают детей. Это люди, которые приходят с собаками. У нас это породы хаски и лабрадор. Это совершенно разные ребята из разных вот организаций, которые дают возможность вот этого тактильного общения с животными. Потому что весь фестиваль направлен на создание благоприятных условий для детей с особыми возможностями, чтобы они радовались, улыбались. Формат нашего проекта – это не конкурс, это фестиваль-праздник. Потому что считаем, что положительные яркие эмоции – это лучшее лекарство для особых детей.
0: Это правда, да. Ну вот тут у нас еще публика сидит, и, наверное, кто-то еще появится здесь в студии.
1: Безусловно.
0: После там очередной какой-нибудь небольшой музыкальной паузы мы это сделаем. Все. А кто еще, кроме мотоциклистов и вот девушек-подвижников, как-то помогает государство? Приходит Беглов лично? Там,
1: нет,
0: может
1: Беглов
0: быть, даже повыше,
1: к нам не приходит. Может быть, это даже наша вина, мы его еще не приглашали. Но у нас всегда фестиваль развивается, значит, в перспективе мы его можем пригласить, наверное, когда у нас будет юбилей 10 лет.
0: Слушайте, как-то освещать же надо продвигать, пригласить прессу,
1: мы
0: приглашаем, газеты, журналы.
1: Да. Вы знаете, вот в прошлом году фестивалю было 7 лет. 7 лет – это счастливое число, да. А в этом году 8. Что такое 8? Это бесконечность. А это значит, что, ну как, на мой взгляд, вот перспектива развития у фестиваля есть, о нем с годами все больше людей узнают. И в этом году еще сбывается одна моя мечта. К нам, ну, по крайней мере, обещали уже, приедет телекомпания НТВ, Санкт-Петербургский филиал. Да. Теперь у нас еще в городе есть такой проект «Культура Санкт-Петербурга». Их подраздел, скажем так, подпроект – это многомерность культуры. Они организовывают, дают, вернее, возможность людям с ограниченными возможностями, как детям, так и уже 18+, ну, как бы и старше, да, обычно, путешествий, экскурсии, походы в театры, на концертные залы. Так получилось, что, ну, у меня тоже ребенок с ограниченными возможностями. Я, как мама от многомерности культуры, недавно посещала театр Мускомедии, смотрели спектакль «Летучая мышь». Ну и тем, кто вот нам выдавал эти контрамарки, я обратилась, говорю, вы знаете, у нас фестиваль, не могли бы вот вы пригласить ваших вот участников к нам? Они сказали, да, конечно. И так мы задружились, когда я рассказала о нашем фестивале, они сказали, что мы с удовольствием окажем информационную поддержку, за что им уже заранее огромное спасибо. Сейчас, как только будет готова афиша, мы всем все раздадим, распространим. И вот еще раз повторюсь, радует то, что о нас узнают люди, людям это нравится, люди готовы участвовать, готовы поддерживать информационно в том числе. Еще бы мне хотелось рассказать о юных журналистах. Есть у нас при Дворце детско-юношеского творчества Московского района такая студия, «Мультиварка» называется. Они вот уже каждый год, все вот в этом году будет 8-й, приходят юные журналисты. Для них это такой профессиональный опыт.
0: Почему они не освещают наш эфир великолепный? Где вот я не вижу этих телекамер, где это все?
1: Ну, мы будем иметь в виду, хорошо, на будущее, конечно, если пригласите, и про них тоже расскажем. Вот они создают ролики, делают фотографии, освещают, берут интервью, все профессионально. И у нас потом в группе ВКонтакте, в группе нашего фестиваля можно это все посмотреть.
0: Я напомню, что у нас идет прямая видеотрансляция на нашей страничке ВКонтакте. И сейчас мы сделаем перепосты и везде, и у вас. Давайте возьмем паузу небольшую музыкальную и вернемся в студию совсем скоро, хорошо?
1: Благодарю.

0: Несравненный Луи Армстронг на нашей интернет-волне. Продолжаем эфир. Я напомню, что в гостях у нас организатор, можно сказать, фестиваля «Творим добро вместе». Несравненная любовь, мотор этого дела здесь в студии. И к нам присоединяется Иван Киповский. Прошу прощения. Да, здравствуйте, добрый день. Как ваши дела?
1: Нормальненько. Сезон прошел хорошо.
0: У вас все время такой суровый вид. Это для того, чтобы больной не волновался или что?
1: Скорая помощь. Это дело вообще серьезное.
0: Да, да, я не спорю, да. Но это, может быть, это какая-то методика чего-то, да? Внушение.
1: Внушение, здоровье.
0: Стабильность. Никаких этих улыбок дурацких, ужимок, да? Лечимся и все.
1: Да, именно так.
0: И с нами... И с нами кто еще? Так. Давайте, Любовь, расскажите, чем эти благородные джентльмены помогают вашему замечательному делу?
2: Ну, скорая Питер у нас появилась в прошлом году. Как я уже сказала, 7-й год был, видимо, самым счастливым, потому что в прошлом году у нас поучаствовало 7 мотосообществ. Если вы позволите, я перечислю.
0: Конечно, да?
2: Итак, значит, мои любимые мотодоноры детям, мотоэра добрых дел, мотоангелы детям, крылья света, феникс, мотосообщество вот скорая Питера, мотокружок Лос Марманчанос, Трес Парсес, МС и Вега. Ну и вот в этом году к нам еще подсоединяются мотоэмоции. Вот видите, было 7, теперь 8-й фестиваль, будет 8 мотосообществ. Так, такую аналогию можно даже провести.
0: Все совпадает, все как-то сходится к одной и той же цифре.
2: Ну, ребята привозили своих железных коней точно так же, да, для того, чтобы дети могли, там, не знаю, пофотографироваться, полазить, покрутить все, поговорить с ними.
0: Давайте их спросим,
2: да,
0: самих.
2: Конечно,
0: да.
2: про их впечатления. Они же были впервые, пусть расскажут.
0: Расскажите, господа, кто?
1: Александр,
0: давайте
1: тебе слово.
3: Ну, первые эмоции были, конечно, такие волнительные. То есть первый раз приезжал, не знаешь, чего ожидать. И, в принципе, как бы очень был удивлен. Детки такие интересные, их все интересует. Все жутко любопытные. И самое интересное, у них приятно смотреть, глаза-то горят. Вот у тебя кровь закипает, как адреналин в кровь вспрыскивается. Ну, удивительно. Потом помогали проводить конкурсы какие-то.
0: Так они прямо вот говорят: дядя, вот это что? Или вот как-то
3: Примерно так, да. Сначала боятся подходить так кругами. А потом...
0: Ну вот, вы такой высокий, угрожающий.
3: А потом, главное, подойдет один, и все. И дальше выстраивается очередь уже. И к мотоциклу, и к тебе на плечи залезут, и поспрашивают.
0: Ну, а прямо вот прямо машину скорой помощи, это не надо там как раз, наверное. Немножко не в тему получается,
3: нет.
0: Да? То есть вы там именно как мотоциклисты, да?
3: Да, как мотоциклисты были.
0: А доводилось, может быть, покатать уже или как?
3: Ну, на территории, на той мы не катаем, естественно. Ну, там, да. Ну, там Колизей, центр города, где там катать. А так, когда вот на выезды мы ездим с ребятами, ну, катаем детишек. На закрытых территориях, естественно, как бы не по городским улицам.
0: Ну, какая-то еще параллельная, какая-то, и, может, профессиональная какая-то миссия у вас тоже есть,
1: вот
0: на всякий пожар.
1: Профессиональная миссия, меня буквально вот на ходу рождается идея. Вот мы это в двух словах обсудили. Вот на самом деле можно провести для особенно детишек экскурсию по автобазе скорой помощи, вот, например.
2: Ой, это будет
1: показать
2: очень интересно.
1: Изнутри, как вообще все это устроено, как все это работает. Вот буквально на ходу у меня вот идея родилась.
0: У вас же там страшные приборы, всякие шприцы.
1: Нет, медики это отдельно, а автобаза это отдельно. Это именно техническую часть показать, как устроена вообще автобаза, где машины ремонтируют, откуда они выезжают на линию.
0: Ну, самое главное, где включается люстра,
1: да.
0: Вот эта сирена.
1: И как ее чинят. Ага. Да, вот это все можно показать, там.
0: То некоторые дети думают, что там сидит специальный человек, вы его мучаете, он начинает кричать в микрофон.
1: В общем, интересно, мы уже проводили подобные экскурсии по нашему предприятию для детей, просто для школьников, для обычных. Дети были в восторге, и вот буквально свежая идея, давайте как-то устроим такую коллаборацию.
2: Мне вообще хотелось бы вот сказать, что тоже вот я фонтанирую всегда идеями, если можно так выразиться. Люблю что-то новое всегда. И мне бы хотелось, чтобы вот уже чем больше наших байкеров становится вернее, чем больше к нам приходит людей, ведь зимой никто не ездит на мотоциклах, да, но у них всегда наверняка есть свободные части, когда можно прийти к особым деткам, например, даже рассказать о правилах дорожного движения, провести какую-то, может быть, лекцию, может быть, какой-то мастер-класс. Вот вы бы могли, например, сделать мастер-класс по оказанию первой помощи, это тоже полезно. То есть вот я хочу, чтобы мы сотрудничали на перспективу
0: вы
2: в течение
0: всего года.
2: Вы меня
0: не уговариваете, так, нет, я чувствую себя виновата.
2: Нет, ну что вы, я рассказываю вот про ребят, спасибо им за то, что откликаются. Дело все в том, что пока фестиваль мы проводим всего только раз в году, но я надеюсь, что пройдет время, и он станет, ну, как бы в течение года хотя бы несколько будем проводить, потому что он востребован, потому что интересно, он привлекает внимание и петербуржцев, и вот все, кто там участвует, помогают нам. И поэтому вот мне бы хотелось такое долгосрочное сотрудничество в течение учебного года.
0: А что нужно-то? Ну, например, к следующему фестивалю. Вот сейчас люди слушают, во-первых, они не очень понимают, как это будет выглядеть. Ну, что будет на сцене проходить, ну, хотя бы пунктирно. И чем можно было бы поучаствовать, помочь?
2: Ну, смотрите, все, что касается на сцене. На сцене у нас выступают дети с особенностями. Это совершенно разные нозологии. Могут быть слабослышащие, там, слабовидящие, видящие, с ДЦП, ребятки, солнечные детки, ребятки с синдромом Дауна, с задержкой психического развития, и аутисты у нас даже поют.
0: Ну, подождите, то есть
2: и
0: это...
2: все это они делают.
0: Это представление...
2: Это концертная программа большая.
0: Прямо кусочки такие специально подготовленные.
2: Это целые номера, да? Очень хорошо подготовленные.
0: То есть есть
2: конферансье,
0: есть ведущий.
2: Есть ведущий, да-да, я вот и хотела об этом. И они выступают наравне с профессиональными актерами Санкт-Петербурга. И за эти уже 7 лет у нас очень много кто был. Я в прошлый раз рассказывала, повторяться не стану. Лучше я расскажу, кто придет к нам в этом году. Да. Да? Ведущим у нас каждый год является заслуженный артист России Олег Куликович. Это театр русской имени Андрея Мирона, русская антреприза, и театр «Балтийский дом». Мой друг Евгений Александров. Наверное, вот нашему поколению он больше знаком по передаче «Кружится диски», когда у него сидел на плече попугай Вака. Вот. А вообще это замечательный актер театра «Буф». Также к нам в этом году первый раз придут фокусник. Так, где же это у меня все было? Тут я же все подготовила. Вот, так. Сергей Селянинов, прошу прощения, призер международного форума иллюзионистов. Актеры театра кино Игорь Лепихин, Анастасия Глёс, Ольга Тирская, лауреат международных конкурсов Валерия Емельянова, певица, режиссер, постановщик мероприятий Алина Бро. Каждый год мы, опять же, среди своих друзей и знакомых, и знакомых их знакомых, находим этих замечательных людей, которые бескорыстно, безвозмездно приходят и дарят свое творчество зрителям и, соответственно, участникам мероприятия.
0: Чем помочь?
2: Сама концертная программа, я не сказала, у нас еще идет 2 часа без антракта. Чем помочь? Вообще, мне бы хотелось, чтобы люди, которые заинтересуются сегодня нашим проектом, приходите просто в зрительный зал, поддержите аплодисментами наших участников, приходите с семьями. И когда вы окунетесь в эту атмосферу добра, возможно, каждый из вас поймет, чем бы он мог помочь. А нам всегда что нужны? Фотографы, видеооператоры. Нам нужны помощь в сборе подарков и сувениров для ребят. Нам нужны мастер-классы, нам нужны какие-то активности, игры. Возможно, кто-то может для этих детей организовать какие-то экскурсии. Это тоже очень все интересно. Поэтому приходите, мы вас ждем.
0: Ну, по-моему, все исчерпывающе. Я бы еще хотел у ребят спросить, ну, такой дежурный вопрос в конце сезона. Ко всем мы обращаемся с ним. Все ли у вас живые, здоровые за время мотосезона? Никто ли не упал?
1: Слава тебе, Господи, у нас этот сезон прошел без крови. Это прекрасно. Вот в том сезоне я на эфире рассказывал, у нас была трагедия, да, погибшие. Да. Для нас это был шок. Да, это первый раз мы такие еще эмоции жуткие испытали. Вот. Нет, все хорошо.
0: То есть Бог миловал.
1: Бог
0: в этом,
1: миловал,
0: да.
1: Да. Угу. Вот. Сделали выводы тоже на реальных примерах. Угу. Поэтому слава Богу.
0: Давайте мы сейчас еще запустим очередную партию. Спасибо большое скорой помощи нашей замечательной.
1: Вам
0: и
1: спасибо.
0: После музыкальной паузы вернемся в студию обратно. Да.

0: Продолжаем эфир. У нас небольшая смена состава. Здесь в студии появляется замечательная Анна Мирная. Анна, здравствуйте. Доброго дня. Как ваши дела? Вы говорите мимо микрофона. Вот давайте вот, да.
1: Шедеврально.
0: Вот, видите, совсем другое дело. И Юрий Кузьмин, это Fire Phoenix, мотосообщество. Ну, я не знаю, с кого начать. Ну,
1: Анна, давайте, ну, может, давайте, быть, давайте с мужчиной.
0: Хорошо, да, давайте с мужчиной. Да, как вас угораздило, да? Как вы сюда попали?
2: Мы участвуем уже не первый год. Ага. Попали мы с мотодонорами, просто предложили помочь физически. Мы как бы силовая.
0: А у вас крепкие есть ребята?
2: Конечно,
0: да?
2: Конечно. Uh-huh. Ребята свои мотоциклы тоже привозят показать детям.
1: Ну, и покатушки, а как же?
2: Покатушки-то с мотодонорами, да, у нас уже 4 года, наверное, мы участвуем.
1: В прошлом году они приезжали, вот у нас выступает наш коллектив Bellatrix, и вот они катали наших ребят, 370-я школа Московского района, в которой я работаю, которая является тоже организатором этого фестиваля. Вот Юра приезжал тоже.
2: В любую погоду.
1: Спасибо. Угу.
2: Неважно, ни снег, ни дождь, всегда приедем.
1: Ну, надо сказать, можно я опять влезу в разговор? Дело все в том, что Юра очень скромный человек. У нас в этом году, я уже говорила, будут участники из других городов. И я прошу ребят, чтобы они покатали тоже. Это будут незабываемые эмоции и впечатления для иногородних участников.
0: А вы уже прогноз погоды примерно прикидываете?
1: Я молюсь, чтобы было без дождя.
0: Ага. Ну, а Боженька что-то уже сигнализирует вам? Нет?
1: Ну, Боженька, да, он помогает нам в организации фестиваля, поэтому я надеюсь на его поддержку.
0: То есть, если будет дождик, то все отменяется, к сожалению, наверное.
1: К сожалению, да. Если погода нам не позволит, да.
3: Сосиски в землю накануне закапывать. Мы всегда так делаем.
0: Серьезно?
3: Да.
0: И помогает?
3: Всегда.
0: В смысле, они всходят, да?
3: Да, и сразу тучи все уходят. То есть, сосиски заколосились, и все хорошо.
0: Расскажете потом после эфира, да?
3: За деньги, да.
0: Да. А, ну, тогда, Анна, может быть, вы о себе немножко? И...
3: Напомню.
0: Да.
3: Ну, мы уже нашему проекту 7 лет. Занимаемся так же, как Любовь, инклюзивными детками. Самыми такими искренними, потому что у них в жизни этого ничего нету, да, если обычный ребенок может и подойти, и не постесняясь, да, кому-то, то здесь все-таки есть еще какой-то ступор и отсутствие такой социализации этих детей в обществе и людей, в принципе, поэтому для них это чудеса, волшебство. И что-то такое нереально, к чему прикоснуться можно. И это очень замечательно, когда мотоциклисты приезжают к таким детям. Хвалю, Юра.
0: Юрий, как вы переносите морально? Вот ребенок такой вот грустный, и вдруг вот и вы тут такой, и вот какой-то контакт получился, что-то вот такое, какую-то частичку души подарили. У вас вообще сердце не разрывается?
2: Наоборот, это дает больше силы, больше движения вперед. То есть мы отдаем свою радость этим детям, и они начинают сиять с каждым разом все больше и больше. И когда мы встречаемся с ними не первый раз, то уже видишь совсем другие эмоции от этих людей.
0: Ну, все равно, все-таки это, ну, то, чем вы занимаетесь, ну, такая ниша, ну, не очень такая распространенная, ну, аккуратно так скажем. И люди, которые в этой сфере, мне кажется, это какие-то особые люди вы все. Это прямо.
1: Ну, это, наверное, люди, которые действительно щедро очень дарят частицу своего сердца, своей души. И счастливы они от того, что у детей зажигаются яркие, добрые улыбки. Поэтому нам от этого хорошо.
0: Где берете силы?
1: А эта сила нам дает.
3: Вот Алексей, у нас есть еще фей, как я его называю в проекте. У него очень хорошая фраза. Мы, как кувшин, наполняемся постоянно, каждый день. И если будем наполняться, это все будет как бы выливаться в никуда. А приезжая к детям, мы отдаем частичку себя, то есть освобождаем этот кувшинчик и наполняем его только совсем другим. Не теми взрослыми проблемами, какими-то трудностями, а именно хорошими, добрыми чувствами. Я вспомнила, года 3 назад или в позапрошлом году мы, Юра, ездили в хоспис, и была девочка Лиза. Помнишь, такая, которая стояла? Это было вот про эмоции, да? Почему не стоит таких детей бояться? Она стоит и такая: «Дядя, гони!» Юрий по плечам. Ну, как, что тут, кроме своей улыбки, ну, ничего не получится. Это такие же эмоции у нас получаются.
1: Так такой круговорот добра, понимаете, и радости, взаимообмен происходит.
0: Я бы вот просто всем бы вам дал бы Героя России сразу, вот правда, моя бы воля.
1: Спасибо.
0: Прямо молодцы. Слушайте, но как бы то ни было, мы возвращаемся к самому событию. Значит, еще раз, совсем скоро уже осталось времени немного, все это начнется, и надо собрать, я так понимаю, побольше бы народу желательно бы, чтобы приехало, да, посмотреть и поддержать, как вы говорите. Угу. Может быть, какой-то клич кинуть где-то, какой-то, я не знаю, в интернете распространить.
1: Ну вот как-то. У нас есть группа ВКонтакте, мы распространяем там информацию. Ребята на страничке ВКонтакте своих мотосообществ распространяет. Ну и благодаря теперь вашей программе, я надеюсь, тоже о нас узнает больше людей. Еще бы не знаете, о чем хотелось поговорить сегодня. Все-таки надо быть честными, что без поддержки спонсоров мы не смогли бы настолько радостно наделить всех детей. Да? То есть без их финансовых вложений. И мне бы хотелось поблагодарить сейчас каждого, кто нам помогает. Позволите?
0: Конечно.
1: Значит, у нас в организаторах Всероссийское общество инвалидов. Они нам в этом году, ну, они помогают нам печатать дипломы, благодарности, там какие-то подарки тоже дают. Компания «Студия Плюс», которая уже третий год нам очень помогает. Причем, знаете, как интересно, люди далеки совершенно от, ну, не знаю, от образования, от детей. То есть они занимаются серьезной, нормальной работой. Но вот в данном случае компания «Студия Плюс» занимается дезинфекцией вот уже 25 лет. У них там и русский музей, и в обслуживании, и Эрмитаж, и там вкусная точка, и так далее. А нам они в этом году помогут с организацией транспортного передвижения, потому что мы будем для иногородних участников делать экскурсию автобусную, и вот они нам помогут оплатить этот автобус. Компания Open Group тоже занимается производством палетов. Ну, то, что сами понимаете тоже, насколько они далеки от детей, вот от концертов и так далее. Но, тем не менее, с 2018 года, с момента основания этого фестиваля, они нам помогают подарками и готовят для нас оплачивать статуэтки памятные. Кто нам еще помогает? Общественная Санкт-Петербургская общественная организация «Пеликан» занимается организацией социальной помощи населению. И вот с 2018 года тоже подарками, сувенирами. А подарков, вы знаете, их, во-первых, много не бывает. А во-вторых, помимо участников детей, те, кто участвует в концертной программе, у нас ведь еще есть дети-волонтеры, которые занимаются помощью вот на мастер-классах, организации. Точно так же вот про фотографов, я вам про журналистов рассказывала. В зал рассаживают, вот и так далее, и так далее. Их тоже очень много. Это старшеклассники к нам приходят. Конечно, мы тоже им дарим какие-то маленькие сувениры и подарки. И вот благодаря, значит, мотоэмоции, к нам в этом году присоединяется такая компания, называется Ассоциация некоммерческих организаций по их взаимному развитию, АРНКО. То есть это компания, которая вот между всеми НКО, да, берет на себя организацию рассказать, кому можно помочь, чем можно помочь, как можно
0: помочь.
1: Это такое
0: координационное такое.
1: Координатор
0: нечто,
1: такой, да. Ну и я, в общем, несказанно благодарна Ане, потому что, ну, а нам нужны такие люди. Пусть о нас больше узнают, и им хорошо, они будут знать, куда можно приложить свое участие, да, ну и нам, конечно, очень
0: полезно.
1: Слушайте,
0: а у вас нету, Анна, мысли таких создать какую-то коалицию, ассоциацию именно вот в вашей направленности? Потому что много есть и «Крылья Света», и там объединение «СКИФ», и там и «Мотодоноры». Ну, вот по сути все это работает в одном направлении, такая вот добрая благотворительность и там поддержка здоровья, я не знаю, как сформулировать. Я имею в виду, что деятельность схожая в чем-то, объединиться в какую-то, тоже какую-то координационную такую штуку создать, чисто байкерскую такую,
3: вопрос,
0: может быть, нет?
3: Наверное, я спрошу, а зачем?
0: Ну, не знаю, но чтобы как-то легче было.
3: Всегда, у меня всегда что-то, какая цель должна? Мы прекрасно между собой общаемся, мы ездим друг к другу на мероприятия. Любая помощь, если кинуть клич, все дружно подсоединяются. В принципе, объединение ради объединения, я, наверное, немножко жесткий в этом плане человек, ну, я не вижу смысла. Когда слишком много людей объединяется в одно, и существует там через какой-то...
0: Ну, почему? Все организации, но они все члены одной большой ассоциации, там, «Твори добро», как какой-нибудь, ну что-то такое, к примеру.
3: У меня нет на это времени. Времени стрим. Это физически. Мы все взрослые люди, есть свои потребности, семьи. А на какое-то объединение нужно выкладывать, опять-таки, свое время. Поэтому мы лучше давайте это время на детей потратим.
0: Но, с другой стороны, изобилие тоже такая, ну, некая, не то что разрозненность, но не разрозненность, конечно, но такое дробление, мне кажется, есть.
3: Но у нас у каждого свои направления, свои какие-то детские учреждения. Вот. Поэтому мы с удовольствием вот завтра едем в ПНИ, в наш любимый, ну, теперь не говорят ПНИ, Дом социального обслуживания на ветеранов, и к Любови пригласим ребят оттуда. Они очень у нас красивые, модные, там 16+, мы проводим для них дискотеки, выходят в галстуках, в костюмах, то есть готовьтесь.
1: Ну вот видите, у нас будут новые участники.
0: А вашим организациям возраста разные у всех, да? Кто-то вот относительно недавно, а кто-то уже такая...
3: Мы 7 лет. В этом году, вот у нас схожее тоже направление с Любовью, мы проводим фестиваль для детей с ограниченными возможностями, и в этом году уже было 5 лет. Мы делаем, не смотрим их, как, да, там, таланты, то, что они раскрываются, а мы делаем для них развлечения в городе Всеволожске, и песчанку, мне кажется, любят все байкеры, кто приезжает к нам.
0: А кто да кто?
3: Ой, там большое количество, даже в прошлом году приезжали с других городов, узнав о таком фестивале, приезжали.
0: Но давайте какой-нибудь попробуем итог подвести вот этому нашему сегодняшней встрече.
1: Ну, давайте, еще раз давайте проговорим. 14 октября концертный зал «Колизей» ждет всех желающих. С 14.30 у нас идут мастер-классы и фотозоны для зрителей и для участников. А сама концертная программа начинается в 15.30, идет 2 часа без антракта. Поэтому милости просим. И еще хочу, знаете, просто пожелать всем людям, не бойтесь делать добрые дела. Это так здорово, это так заряжает. Вы сами приобретете новый опыт, новые возможности, новых друзей. И я желаю всем счастья, здоровья, обнимаю каждого, кто будет вместе с нами творить добро вместе.
0: Юрий, улыбка где? Вот, да, вот, все, появилась, да.
3: А я не умею.
0: Не умеете, все у нас хорошо. Слушайте, ну, спасибо вам, святые вы люди. И пускай все получится. Правда, будем держать кулачки, да? Так можно за вас?
1: И вам огромное спасибо, да, за возможность, Господи, сегодня здесь присутствовать.
0: Давайте будем верить в лучшее. И эта вера нам всем поможет, правильно?
1: Однозначно.
0: О, красиво сказано.
1: Однозначно,
3: запишем.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Так, сейчас я сейчас вспомню. Любовь Блейкина и ее друзья, многочисленные, которые у нас менялись сегодня каскадом, и Юрий, и Анна, вот в данный момент такой набор у нас прямо сейчас в камеры смотрят.
1: 5 мотосообществ сегодня, да, у нас было.
0: Всем успехов, все, счастливо, до свидания.
1: Спасибо, до свидания.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».
4: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
0: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 340 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. Your lifestyle.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Я хотела сказать, что у нас вообще в целом превратилось все это в такую стратегию в соцсетях, когда мы показываем, кто мы такие, как мы работаем, какие наши принципы, наше главное лицо, личный бренд, чтобы человек до момента того, как он пришел к нам спрашивать, а сколько стоит перевозка, чтобы он точно знал, кто мы такие и что мы себе представляем.
2: А да? Костя в главной роли у вас во всех роликах, я смотрю.
1: Да, да, да. Ну, вообще, на самом деле, у нас есть такое внегласное правило, что контент никогда не важнее работы. То есть я просто снимаю процессы, которые на самом деле происходят. То есть я уже какой-то такой, наверное, незаметный на площадке игрок. Костя меня не замечает, он просто делает свою работу.
3: А у нас и не получается постановок на самом деле, потому что мы какие-то вещи планировали и пытались, но я в моменте, когда мы приступаем к работе, я и очень увлечен. Для меня задача и вопрос клиента, он становится на первый план. Я забываю, что мы там чего-то хотели подснять. Да? Я начинаю делать работу, вообще не обращая внимания там ни на что, что там надо снять, и она в этот момент успевает поймать какие-то важные там кадры, важные моменты, диалоги.
2: Ты иногда говоришь на камеру, я вижу.
3: Это все потому, что вы, да, она меня к этому приучает.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.

0: 6 октября во вторник на сцене концертного зала «Колизей-арена» долгожданная программа «Посвящение Тони Беннету». Программу представит Илья Луштак, вокалист из Нью-Йорка, струнный оркестр и оркестр филармонии джазовой музыки. В этом году отмечается 100 лет со дня рождения американского певца, крунера, итальянского происхождения, получившего множество наград, в том числе 20 премий Грэмми. В программе прозвучат популярные песни из репертуара легендарного певца.
1: «Тяжелый день».
2: Вечер тоже будет нелегким.
1: История хард-н-хэви и хэви-метала в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Группа «Битлз» на Моторадио.
5: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».

0: хорошего настроения.
1: Автоновости. От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
2: Приветствую всех слушателей на нашей интернет-волне. В эфирной студии программа автомобильных новостей. И в студии традиционно наш автор и ведущий, эксперт автомобильный Илья Плисов. Илья, добрый вечер.
3: Александр, привет, дорогие друзья, добрый вечер.
2: Откуда бодрость берется в такое время после тяжелого, трудного рабочего дня? Спрашиваю я сам у себя в первую очередь и не дохожу ответа.
3: Стены радуют. Я сбегаю с работы в это прекрасное место, моторадио. Здесь столько посвящено, знаешь, вот любви к мотоциклу, к технике. И, в общем, к музыке.
2: И к ведущему, я надеюсь, да. Я в хорошем смысле это
3: говорю. В хорошем
2: смысле.
3: Да.
2: Ну, как бы то ни было, как всегда, мы будем страдать или радоваться автомобильным новостям, подготовленным помощниками Ильи и им самим в том числе. И начнем с анонса, как всегда, прошу.
3: Итак, что же у нас происходит на этой неделе, на что мы обратили внимание? Основная выжимка, анонс. Парковка в аэропорту обошлась в 900 тысяч рублей. Бракованная шина стала причиной жесткой аварии Теслы. Готовится правило дорожного движения для роботов-доставщиков. Спрос на 30-летние автомобили вырос в России. И Volkswagen Golf после смерти стал газонокосилкой.
2: Эти и другие новости прямо сейчас на нашей интернет-волне. Начинаем с рубрики «Происшествия», как всегда.
1: Происшествия.
3: Из первой новости, вот знаешь, Александр, мы каждый раз разговариваем, когда у нас авиаавтомобильные новости проходят, и спрашиваем, что к чему, зачем. И вот из первой новости мы узнаем, сколько же стоит ДТП с самолетом. То есть помимо того, что, знаешь, вот различные транспортные средства и сами самолеты друг друга зацепляют в процессе движения по земле, за это наступает какая-то ответственность. Итак, двух сотрудников Пулково будут судить за инцидент в аэропорту. Московский районный суд Санкт-Петербурга направлен уголовное дело в отношении двух сотрудников аэропорта. Их подозревают в нарушении правил безопасности движения. Вот в аэропорту прям, да, эксплуатации воздушного транспорта, из-за которых автотрап столкнулся с крылом самолета на взлетной полосе, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Вот, в результате был причинен ущерб на сумму 4 с небольшим миллиона рублей. Это вот столько стоит врезаться в самолет, это еще легко отделались, можно сказать. Дело будет рассматриваться по правилам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, то есть не по правилам дорожного движения, да, а воздушный транспорт. И повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба. И наказание по этой статье от штрафа до 2 лет лишения свободы. В общем, дорогие друзья, если вы едете где-то недалеко от самолетов, старайтесь в них не врезаться, это дорого.
2: Ну, более чем такие.
3: Более чем, да.
2: А еще и, не дай бог, действительно лишение свободы и прав.
3: Свободы на 2 года.
2: Ну да.
3: Вот, значит, автомобиль. У нас есть небольшое видео, в котором автор этого видео, оно разлетелось по интернетам. Вот, и, значит, автомобиль на скорости влетел в открытый люк. Да, в результате произошел отрыв моста у автомобиля. Вот, и несчастный владелец рассуждает о том, что же он такое купил, насколько же это безопасно. Да, это один из китайских автомобилей. Не будем указывать марку.
2: Обалдеть, вообще.
3: Да, да. Ну, что я вот Александру скажу, он рядом со мной и всем,
2: скажи мне,
3: всем тем, кто далеко от нас. Что я скажу? Значит, вообще поведение такое для заднего моста, в принципе, нормально. То, что такие вещи при серьезном ударе отрываются, это скорее даже хорошо, чем плохо.
2: То есть кинетическая энергия
3: превращается в отрывательную энергию.
2: Да,
3: есть
2: да,
3: же такая в физике, да, отрывательная энергия.
2: Наверняка. Конечно, да.
3: На самом деле, суть элементов автомобиля заключается в том, чтобы они потерпели крушение, спасая вашу жизнь. Поэтому, если у вас какая-то часть автомобиля держится за жизнь, за свою, но не держится за вашу, это скорее плохо.
2: Это саботаж какой-то.
3: Саботаж, да. Напомню, что у нас несколько передач назад мы даже рассматривали автомобиль Ferrari, у которого специально изменение в подвеске, она должна так подламываться, чтобы она сломалась, рычаг, чтобы сломался в процессе удара, но не тронул зону безопасности водителя. Вот, поэтому то, что оторвался мост, значит, такие аварии я уже встречал, и 30 лет назад я такие видел. Видел автомобили, которые попадают в открытый люк, серьезно, так, там застревают на определенной скорости, туда глубоко проваливается колесо, и то, что оно вырывает этот мост, это скорее нормально. Вот, поэтому я не считаю, что китайские инженеры должны срочно сделать мосты посильнее. В общем, ничего тут страшного нет. Человек там делает вывод такой, ну вот видите, на чем вы ездите. Нормальная история, здесь все хорошо. На самом деле, безопасность автомобиля в основном показывают краш-тесты. Они действительно показывают, что почем. И эти краш-тесты, кстати, сегодня один из краш-тестов у нас пройдет необычный автомобиль. Мы тоже об этом расскажем дальше. В общем, не выключайтесь. Tesla Model S попала в аварию на немецком автобане после разрыва шины на скорости 285 км в час. Вот кто посмотрит, все хорошо. Ну, во-первых, ничего хорошего в том, что человек ездит на 285 км в час. Помнишь, мы с тобой обсуждали, что вот, например, я не встречал автолюбителей, которые так быстро гоняют. Ну вот кто-то, видимо, все-таки поехал. И на видео мы видим, как
2: то
3: автомобиль...
2: То есть вот это не мультипликация?
3: Не мультипликация, это, да, никакой ни чат-GPT, ни искусственный интеллект, совершенно естественный интеллект, который убрался с дороги на скорости 285 км в час. Вот, и, казалось бы, модель S в этом виновата, но, во-первых, мы понимаем, что совершенно нет никакого full-self-драйвинга, да, то есть это не автономное вождение. Водитель сам жал, что называется, на гашетку эту электрическую.
2: На свой страх и риск.
3: Да, на свой страх и риск, и туда убрался. Вот, по поводу full-self-драйвинга мы, кстати, получили небольшую справку. Автопилот, на самом деле, не один автопилот сегодня, который
2: такую
3: существует.
2: Такую скорость не будет развивать.
3: Он не развивает, да. У них есть ограничения. Вот мы, справочка небольшая. На Тесле. На Тесле до 85 миль в час. Это не более 140 км в час. Он быстрее сам не поедет. Вайме драйвер публичного, значит, потолка нет. Но он ездит всегда в пределах допустимых дорог. То есть до 120 примерно км в час. В Германию на автобаны пока Вайме не выезжает. Ему там нельзя. Mercedes Drive Pilot. Это есть 95 км в час, быстрее не ездит. И Ford Blue Cruise есть такой тоже от Ford. Level 2, кстати, это, ну, фактически, ну, небольшая помощь при движении. В любом случае должен находиться водитель за рулем. Он больше 130 км в час не поедет. То есть до сих пор мы понимаем, что именно водители совершенно самые опасные вещи за этим рулем. В общем, мы ждем, не дождемся, когда нас наконец от этого руля отодвинут, выгонят и будут сами эти роботы ездить. Иногда даже нас катать, если они снизойдут. Ну и самое главное, что до этого, вот эта шина, которая была Goodyear Eagle LS2, она была отозвана. То есть прошла компания отзывная на шины. Я такого, кстати, не слышал. Ну, честно говоря, вот даже я нашел, что такое, я не слышал. Но вот отзывной компания на шины. Значит, было выпущено 2500 таких легковых шин, которые выпускались на заводе Sumitomo. Они выпускались в брендах Falken, Zaex, Dunlop SP Sport и Google Goodyear Eagle. Вот тот самый LS2, который стоял, видимо, на этой Тесле.
2: То есть рассчитанные как раз на очень быструю
3: езду. Она рассчитана на быструю езду, но они обнаружили, в какой-то момент они обнаружили с ней проблему. Они отозвали, говорят, все, у кого вот такие шины, пожалуйста, верните их, мы вернем по гарантии, поставим вам другие. Есть опасность отслоения протектора. Ага. Вот. И, видимо, владелец этой Теслы поехал 285 км в час, не воспользовавшись советом уважаемой компании Sumitomo и Goodyear, и не поменял эту шину. Вот в результате ситуация плоха. Ну, из хорошего, Тесла показала себя классно на этой скорости, фактически без торможений. Она практически сразу приехала вот в этот вот в край дороги. Все живы. Прям замечательное спасение. Тесла молодцы, хорошо сделали машину по безопасности. Водитель подъехал, следующая новость, к паркомату в Шереметьево и увидел счет более 900 тысяч за парковку. У нас есть пруф из одного из пабликов.
2: А есть русское слово, аналогичное?
3: Да,
2: слово?
3: Да, да. Русское слово есть какое-нибудь, не знаю какое. Ну ладно, подтверждение. У нас есть подтверждение тому, что мы видим. Вот у нас есть видео подтверждение. Надеюсь, что это не искусственный интеллект. Так убого он уже не снимает. Искусственный интеллект намного интереснее делает ролики. Вот, и там владелец показывает, что он подъехал на выезде из Шереметьево к паркомату. 945 тысяч 700 рублей с него попросил паркомат. Он говорит, дай денег, лям. Не знаю, то ли у него на карточке не было миллиона лишнего на парковку, то ли он пожадничал, не знаю. Но он отказался платить. В общем, связался с оператором. Тот сбросил ему сумму, выпустил бесплатно. Но вот а если вот не обратите внимания, вот так приложишь карточку и миллион уехал, потом иди доказывай, что ты надолго не оставался.
2: Ну, вообще, конечно, миллион, да.
3: Миллион, да.
2: Может, это какой-то хакер специально, зная этого водителя, решил досадить ему, да, дистанционно точно, поставил ему цифру.
3: Да, точно так же, как в автосервисе, когда добавляется строчка «прокатило», знаешь, там, а потом спрашивают, а что такое «прокатило»? Вычеркивай «не прокатило». Вот это «не прокатило». Следующее видео у нас про гонку самокатчиков. Если видео есть, надо его посмотреть, это обязательно там эпично. Мы не упускаем случая показать, чем опасны самокаты и как это безобразно. Ну, прекрасно же, да? Едут самокатчики на большой скорости и врезаются в джипы.
2: Какой-то трэш вообще.
3: Трэш какой-то, да. В общем, это... комментарий тут никаких не надо. Надо смотреть на это. Несутся они по основной дороге, забывают, что колеса у них всего 10 дюймов диаметром или 12, очень маленькие, что самокаты не предназначены ни для чего этого. Они очень небезопасны. Шлемы их не спасают, шлема. Вот. И, в общем-то, это наша непостоянная рубрика «Самокаты и их роль в естественном отборе». А мы переходим к следующей рубрике.
2: Законодательство.
1: Законодательство.
3: Ну и встык предыдущей новости у нас новость про Следственный комитет России предлагает распространить статус водителя транспортных средств на электросамокатчиков, то есть требовать водительских прав для участия в таких вот гонках.
2: Я бы запретил в городе вообще.
3: Да, я тоже считаю, что это какая-то полумера, тут, ну, начинается обсуждение. Представляется необходимым в первую очередь ввести минимальные вместе с тем определяющие изменения в федеральный закон о безопасности. Мне кажется, просто их надо нахрен... Ой, простите.
2: Да-да-да.
3: Просто запретить. Просто запретить их и на них больше не ездить. На этом все эти законы кончатся.
2: Да.
3: То, что, все, что мы видим, каждую передачу, то, что мы видим на улицах, оно несовместимо с жизнью, с безопасностью, ни с чем оно несовместимо.
2: Но в большом городе точно.
3: Вот эти маленькие колесики надо убирать. Велосипеды худо-бедно, да, с определенными требованиями, но самокаты, они не безопасны ни для кого. То, что мы видим, вот эти кульбиты вечные, это прям ничем хорошим ни для кого никогда не кончается.
2: Слушай, ну вот Государственная Дума Российской Федерации, они же смотрят, наверное, нашу программу, да? Может быть, они как-то обратиться...
3: 100%.
2: Господа...
3: Я думаю, что перед заседанием у них всегда идет трансляция с нашей передачи.
2: Для поднятия настроения. Или для опускания, по-разному.
3: Да. Опускания настроения. Следующее тоже надо, наверное... нет, тут нет никакого видео. Роверы-доставщики теперь подчиняются единым правилам движения. Поторопились нам сообщить в «Коммерсанте». На самом деле начало действовать постановление правительства о новом экспериментальном правовом режиме, регулирующем передвижение роботов-доставщиков в некоторых из наших регионов Российской Федерации, почти в половине 34 регионов, если быть точным. По итогам трехлетнего пилота власти ожидают, что суммарное количество устройств рободоставки вырастет до 12 тысяч штук. То есть их становится много. Они такие няшки ездят. Мы их иногда смотрим по видео, нам они нравятся. И вот, кстати, мы наблюдаем, что в России их любят и помогают им выбираться из сугробов, а за границей их бьют битами, грабят, переворачивают. В общем, вандально весьма к ним подходят, хотя они тоже хорошенькие. Вот. Ну и для дальнейшего развития рободоставки власти будут готовить изменения в ПДД, потому что иногда уже они стоят в очереди на зеленый свет светофора по 6-8 штук, уже откровенно мешая пешеходам. То есть их становится не меньше, чем самих пешеходов. Занимают они какое-то место на дорожном полотне, да, и на тротуарах. И, в общем, с этим надо что-то поделать. Поэтому роботы-доставщики получат свои правила дорожного движения.
2: Хотя по логике вещей убираем пешехода вообще.
3: Да.
2: Вместо него появляется робот-доставщик. Убираем робот-доставщик, появляется пешеход.
3: Вообще прекрасная мысль. Из-за руля убираем водителей, с тротуаров убираем пешеходов, и все счастливы.
2: И самокатчиков.
3: И самокатчиков. Всех убираем. А тогда о чем будет наша передача, Александр, задумался я?
2: Про железки сами, железные.
3: Будем вот рассказывать, как железки ездят, друг другу мешают.
2: Да.
3: А рассказывать тоже будет железка? Будет стоять какая-нибудь, сидеть здесь железяка?
2: Ну, когда-нибудь, да.
3: С транзисторами?
2: Ну, как это не печально.
3: Не без этого,
2: но да. Пока мы молодые, красивые и умные, мы продолжаем наши новости.
3: И рассказываем о том, что происходит в центре Москвы. А там появились новые знаки с внутренней подсветкой. Специалисты Центра организации дорожного движения установили на Первой Тверской, Ямской и Тверской улицах, это, оказывается, разные улицы, 94 дорожных знака и указатель с внутренней светодиодной подсветкой. То есть знаки не просто будут висеть и отсвечивать, а еще светиться сами. Они лучше видны в темное время суток и устойчивы к воздействию погодных условий, рассказали вот в том самом центре организации дорожного движения, который говорили тоже с «Коммерсантом». В общем, знаки будут светиться, не удивляйтесь, если на Тверской и Ямской встретите такое чудо. В Госдуму что-то внесено, в очередной раз внесен законопроект о штрафах за перевозку древесины. Вообще наша страна, честно говоря, особенно вот финское направление в свое время, конечно, вот эти лесовозы, это каталось прямо в невероятном количестве.
2: И поезда.
3: Вывоз древесины, вывоз древесины был колоссальный. Сейчас, сейчас границы перекрыты, и, конечно, такого движения нету, во всяком случае, в сторону Финляндии. Но, тем не менее, Госдума озаботилась законопроектом с поправками в КоАП в части контроля за перевозкой древесины. Документ, разработанный правительством, опубликован на сайте. Законопроектом предлагается ввести административную ответственность на собственников транспортных средств при выявлении нарушений требований лесного законодательства, связанных с оформлением электронного сопроводительного документа на древесину. Есть такие нарушения зафиксированы автоматическими средствами фото- и видеофиксации.
2: А какая имеется в виду древесина? Кругляк, что там, доски?
3: Я подозреваю, что любая. Разбираться в этом мы подробно не будем. Это должно волновать лесников. Но дело в том, что у нас с сентября начали вступать, ну и вступили, собственно, усиленные правила по контролю вообще за логистикой всего на свете. Включились ЭТРН, электронные транспортные накладные. Регистрировать свои рейсы, свои грузы должны на любом этапе. И, видимо, древесина немножко туда не попало, и вот решили устранить эти, эти недочеты, и древесину тоже будут контролировать, что, в принципе, правильно, на самом деле это очень серьезный бизнес. Вот. Очень, в свое время, в 90-х, он был очень сильно бандитский, потому что вот эти, за этими вырубками, особенно в тех лесах, за которыми не следили, вот так не успевали моргнуть, и лес не становилось. Прям огромное количество леса.
2: Но появлялся новый человек в списке Forbes. Да,
3: да, через некоторое время, да, мы ему сейчас жмем руку, да. Уважаемые люди. Вот, в общем, чтобы...
2: Серьезно?
3: Да. Чтобы это дело не происходило и дальше, контролировать будут в том числе на дорогах, чему и посвящен закон, а в том числе с использованием автоматических средств фото-видеофиксации. Ну, может быть, это хорошо.
2: Интересно, будет относиться к елкам? Знаешь, елку под Новый год вырубаешь, это уже нарушение, а тут еще и за перевозку елки.
3: Если ты закрыл багажник, а у тебя торчит хвостик елки, то будет, да, то к тебе обязательно придут. Так, проект бюджета. Значит, пишут, что денег от утилизационного сбора и штрафов будет больше, обещают нам законодатели. Да, да, да. Вот они нас, не знаю, радуют или нет. Вот когда денег больше, это радостно?
2: Мне нравится, что есть люди, которые следят за тем, чтобы обещания все время присутствовали в нашей жизни.
3: Чтобы они сбывались. Да. Вот, пояснительная записка к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы. Вот, внесен в Госдуму 30 сентября. И, значит, в пояснительной записке что обнаруживается? Что штрафы в области дорожного движения должны быть сначала 53 миллиарда, а в 27 году должны быть 55,7 миллиарда. И в том числе утилизационный сбор должен составить в 26 году 1 триллион 476 миллиардов. Ну, даже это не просто произносить, просто надо подосознать себя, да? А в 27 году он должен стать
2: еще больше.
3: 1 триллион 780 миллиардов, и в 28 году он должен стать 2 триллиона 120 миллиардов, а в 29 году он должен стать 2 триллиона 600 миллиардов. Ну, я могу сказать, ну, вот с чем сравнить 29 год и 2 триллиона? Значит, в среднем у нас бюджет состоит из 40-41 триллиона, в зависимости от года, ну, примерно 40 триллионов. И если 2 триллиона из него будет утилизационный сбор, это очень заметная часть. Так что, дорогие друзья, те, кто будут покупать вот сейчас покупают, в ближайшие годы, они молодцы, они постоянно пополняют бюджет.
2: Слушай, погоди, получается, что власти предполагают, что вот этот вот, ну, практически запретительный утилизационный сбор, делающий машины вообще неподъемными, тем не менее спрос не уменьшится, а даже вырастет, они вот предполагают, да?
3: Да.
2: То есть народ пойдет покупать больше и больше.
3: Да. Люди богатеют, машины покупают лучше.
2: Это кто так сказал? Кто сказал? Это кто у нас? Это Дума, да?
3: Мы, судя по всему, да. Пояснительная записка федеральному бюджету, да.
2: То же самое касается
3: и правительства Российской Федерации, так считаю.
2: И штрафов тоже. Вот это вообще непонятно.
3: И штрафы тоже будут...
2: А если все будут ездить по правилам?
3: Штрафы тоже будут расти. В общем, 2 с небольшим миллиарда рублей соберут с нас больше в 27 году, чем в 26-м.
2: Штрафов.
3: Так что все растет. Но утилизационный сбор, конечно, беспрецедентно выражается триллионами. Уже 2 триллионами к 29-му году. Просто можем запомнить себе это. 2 триллиона 600 миллиардов. Я учусь немножко проговаривать такие цифры, потому что в школе, когда... Даже в институте обычно такими...
2: Мы такого не проходили, таких цифр, да.
3: Да, что у нас там? Последнее, наверное, в законодательстве. Платон и штрафы за нарушение правил дорожного движения принесут бюджету еще 612 миллиардов рублей. Можно было бы на этом закончить, но, в общем, что дальше происходит? Это следующий проект федерального бюджета, туда же, да, мы смотрим.
2: Слушай, а как вообще за Платон будут штрафовать? Мне кажется, все уже к нему привыкли, нет. И уже на автомате это все само собой.
3: Ну, нет, знаешь, кто-нибудь там пытается скрыться, и его тогда штрафуют. Поступление утилизационного сбора в федеральный бюджет, да, но это мы уже прочитали. Ну, собственно, по законодательству все, вот Платон плюс утилизационный сбор делают наш бюджет, это буквально будет 3 триллиона.
2: Ну, честно говоря, немножко оскорбительно, то есть они считают, что население будет нарушать.
3: Что на население деньги. Настолько богато, что может спокойно ездить и пополнять бюджет. Все, давайте.
2: Ну, то же самое.
3: А нет музыки какой-нибудь?
2: Ты красиво перефразировал. Я еще не приготовил. Пойдем из первого.
3: Тогда новости рынка.
2: Новости автомобильного рынка на Моторадио.
0: Мировые новости.
2: Ой, стой. Вот они.
0: Новости авторынка.
2: Так лучше?
3: А так тоже хорошо. В России с начала года продали 178 тысяч автомобилей по льготным программам. С начала 2026 года по программам льготного автокредитования и льготного лизинга было продано 178 тысяч таких автомобилей, рассказывает Минпромторг. Программы льготного автокредитования для покупки воспользовались в том числе семьи с детьми, медики, учителя, участники СВО, их семьи, граждане с инвалидностью. Таким образом, в условиях постепенного восстановления рынка новых автомобилей в России... Это такая вот условие постепенного восстановления рынка новых автомобилей в рамках растущего утилизационного сбора. Надо еще посмотреть, что победит. Да, вот тренд постепенного восстановления или утилизбор. Не знаю, кто победит. Будем посмотреть. Вот, меры стимулирования спроса позволили поддержать те категории граждан, которым особенно необходима помощь со стороны государства. Во всяком случае, автомобильная помощь такая. И объем реализованных автомобилей превысил 123 тысячи штук. Говорится в сообщении Минпромторга. Что дальше у нас в рынке? В Россию массово ввозят японские автомобили 90-х. Александр, тут есть о чем поговорить. Спрос на Toyota Mark 2. Можете себе представить, что это?
2: Да,
3: с правым рулем.
2: Отличная машина.
3: Nissan Skyline. Это наше детство и юность. И другие модели выросли из-за отмены утилизбора на 30-летке. По мнению экспертов, связано с отменой утилизационного сбора. Ну, безусловно, конечно, это. Среди востребованных моделей вот тот самый Mark 2, Chaser, Corolla, Nissan Skyline, Nissan Safari, Honda Civic старенькая, Mitsubishi Pajero 2, Mercedes 140, BMW E38. Это просто музыка для ушей. Это то, на чем мы катались. И то, почему пускали слюни в нашем глубоком детстве и молодости. Это прекрасные улицы были в таких автомобилях. Вот. Ну, это когда трава была зеленее.
2: Я и сейчас иногда вижу, но правда редко.
3: А вот теперь целый такой, ну, не автотуризм, а авто вот такой покупки 30-леток стало модным, оказывается. Вот. Ну ладно, таксопарки. Таксопаркам не разрешают 30-летние машины покупать, и не разрешают покупать даже нелокализованные автомобили. И что дальше происходит? Они рассказали правду о локализации, почему новые автомобили стали все-таки проблемой отрасли. С точки зрения комитета по такси, более полугода после введения требований по локализации, Общественный совет по развитию такси опросил 180 перевозчиков в 43 регионах России. Вот, в июле-августе 2026 года. Что они говорят? Проблема заключается в том, что стоимость автомобиля высока, сообщают 84% опрошенных. Надежность автомобили, частые поломки мучают тоже 84% опрошенных. 70% опрошенных говорят, что дорогие кредиты и лизинг. То есть мало того, что машина дорогая, так еще и когда кредит берешь, тоже невыгодно. Недостаточный выбор модели отмечают 68%. Явно, конечно, это сократилось, потому что ограничение серьезное. Низкая ликвидность на вторичном рынке. Дело в том, что на машине зарабатывают не только, когда ее эксплуатируют, но когда продают. Надо вернуть эти деньги. И низкую ликвидность этих самых автомобилей отвечают 67%. Высокая стоимость обслуживания запчастей на тот парк, который сейчас доступен, 63%. Проблемы в сервисном регионе 25%, вроде не так много, но больше 60% видят одни сплошные проблемы от этой всей локализации. Ну, не знаю. Надо, наверное, помочь кому-нибудь увидеть хорошую сторону, правильно? Они просто не могут в этом разобраться.
2: Ты хочешь музыку, да?
3: Алиханов. Алиханов, Россия восстановила выпуск автомобилей во всех востребованных классах. То есть, ну, есть какая-то надежда на то, что этих машин, которых будут выбирать, станет больше, будут на них дешевле запчасти. Не знаю. Станет ли на них дешевле кредит? Не уверен. Лизинг? Не факт.
2: А на них утилизбор не тоже распространяется?
3: Распространяется, конечно. Ну, да. Россия восстановила производство автомобилей во всех востребованных классах. Радуемся мы. 27 сентября заявил глава Минпромторга Антон
2: как-то
3: Алиханов.
2: Как-то нерадостным тоном ты это говоришь.
3: Какой остался на пятницу? Автомобильная промышленность, российские предприятия восстановили производство во всех востребованных классах. В общем, повторяют нам новость много раз. В сфере станкостроения уже работают более 400 предприятий, а также развивается серийный выпуск гражданских самолетов. Нас радует. Вот. Не обошлось и без этого. Так, эксперты заявили о росте средних зарплат в машиностроении Российской Федерации на 54%. Кого перечисляют? Электрогазосварщиков, газорезчиков, фрезеровщиков, контролеров качества и разнорабочих. Больше всего вырастали, конечно, условно говоря, газосварщики, газорезчики, фрезеровщики. Вот разнорабочие плюс 15%, а контролеры качества, между прочим, 76%. Так что, Александр, если ты выбираешь профессию будущего для себя, вот, хочешь развиваться, то на 76% контролеры качества уже зарабатывают больше. А газорезчики, между прочим, на 103%.
2: Это которые занимаются утилизацией утилизационного сбора, видимо.
3: Ну, те, которые делают держат в руках газорезку, наверное.
2: Ну да, утилизация, да. При помощи газорезки, да.
3: Наблюдает за всем этим Авито Авто. Вот. А мы идем дальше. Значит, тем не менее, Россия, да, что касается нашей статистики, наблюдает, как обычно, Сергей Целиков. В 2026 году доля полноприводных автомобилей выросла до рекордных 41,5% рынка Российской Федерации. Из 845 тысяч новых легковых автомобилей, которые были проданы на российском рынке за 8 месяцев текущего года, 351 тысяча имеют полный привод. Не знаю, о чем это говорит. Я могу сказать, у меня был автомобиль некоторые, ну, у меня разные автомобили были. В какой-то момент у меня был автомобиль переднего привода. У меня был такой Ford S-Max. Вот. И как-то выезжая из деревни утром, и там немножко намело. А у меня, знаешь, небольшой такой подъемчик. И вот этот подъемчик вместе со снегом, да, я выехал на 7-й раз. Я его атаковал так настойчиво. Вот. И после этого у меня только полноприводные автомобили. И в моем случае полноприводные автомобили — сознательный выбор, потому что есть дороги, на которых монопривод не очень. То есть, если ты по городу едешь, более-менее нормально. Поэтому мне кажется, что вот эта любовь к полному приводу у российских граждан, она не из-за того, что они прям вот, ну, любят полноприводники. Нет, потому что они хотят добираться туда, куда хотят добираться. Ну и, кстати, у них, значит, есть свои дачи какие-то вот такие.
2: И деньги.
3: И тоже, кстати, деньги, да. Рекордное значение за всю историю, то есть вот деньги на полный привод рекордные появились. 20 лет назад доля полноприводных автомобилей в России не превышала 15%, а сейчас все на джипы пересели, что называется, в народе. Да, 10 лет назад доля полного привода была...
2: Кроссоверы, собственно, наполнили китайские.
3: Да, ну и может быть просто подешевели, редуктор добавляешь и все, и поехало.
2: Может быть разница не очень большая в цене, может быть, знаешь.
3: Мы запоминаем, что сегодня, в 26-м году, 41%, да, 41% это полноприводные автомобили. ВСС, это Всероссийский союз страховщиков, назвал автострахование лидером по числу мошеннических схем.
2: Ура, ну, ура!
3: Да, хоть в чем-то мы лучше.
2: Лидируют.
3: Не знаю, опять, хорошая это новость или нет. ОСАГО и КАСКО остаются сегментом с наибольшей долей мошеннических схем на российском страховом рынке. Дело в том, что Российский союз страховщиков покрывает разные страховки, да, самые разные. От космоса до, не знаю, там, жилья. Или страховка от клеща, например, есть модная такая. Хочешь застраховаться? От клеща.
2: Не хочу.
3: Не хочешь, как хочешь. Но, тем не менее, такая страховка существует. Но на фоне, вот, например, страховка от клеща совершенно не входит в мошеннические схемы. А ОСАГО с каской в общем, красная зона. Среди наиболее распространенных схем в автостраховании вот Ефимов, это вице-президент Всероссийского союза страховщиков, назвал оформление полисов задним числом. Я не знаю, как это можно сделать. Вот у тебя есть компьютер. Вот ты сейчас создашь файл, и он пишет тебе дату время. Представляете, вот вся база страховщиков, она построена на компьютерах, и как можно задним числом выписать электрополис, я представить себе не могу, но тем не менее нам это рассказывают. Вот. Завышение страховой стоимости, страхование несуществующего имущества. Как можно застраховать несуществующий автомобиль или транспортных средств? Как это можно сделать?
2: Кто это пишет? Что это?
3: Вот, уважаемый человек, вице-президент Всероссийского союза, автор просто страховщиков, Сергей Ефремов. Вот. А также фальсификацию повреждений документов о страховых случаях. Ну, то, что мы поддельно врезались, это нормальная история, доходило до того, что вот знаю такие автопарки, которые умеют сбитых автомобилей перевешивать бампер битый на небитый, у них 20 машин, они перевешивают битый и заявляют, что вот ехал, врезался, заплатить. А целый бампер вешают на другую машину. Есть такой опыт.
2: Ой, не надо подсказывать.
3: Нет, не надо подсказывать. Ни в коем случае так не делайте, это вредно для
2: здоровья.
3: Да. Вредно для свободы гражданской, да. Могут в тюрьму посадить. Тесла начала поставки электрических грузовиков. Сэми у них он так называется. Это вот этот грузовичок, который возит полуприцепы. Значит, об этом компания сообщила на мероприятии на заводе в Неваде. Илон Маск, как всегда, у нас. Но ждали этого события практически 7 лет. Модель была представлена еще в 2017 году, и начало производства неоднократно переносилось. Короче, не только у нас бывают какие-то сбои в запуске, даже вот в Америке, даже у Илона Маска бывает такая штука. Но вот на этой неделе Тесла получила заказ на 2500 грузовиков. Я могу сказать, это нифига себе фига. Какие-то у меня слова сегодня такие. Я что-то дошел до пятницы с разнообразным лексиконом, можно сказать. Да, да. Я уж прошу прощения. Но я удивлен, можно сказать, в этом все дело. Ну вот. А шведская компания Einride ранее объявила о намерении приобрести 500 таких. В общем, короче, заказы у них есть. Вот даже не знаю, почему не купили все? Вот зачем они ждали вот этот грузовик от Илона Маска? Купили бы КамАЗы, у нас они давно выпускаются.
2: Ну или Газель не, хотя бы.
3: Газели, они не те. Не, нужно, ну,
2: бычок.
3: Не, ну, нужен именно тягач, на который хорошо можно полуприцеп. И вот у нас Маск, КамАЗ, есть прекрасные автомобили. Почему они ждали этого? Вот убей, не пойму, не знаю, что там хорошего. Что они говорят про запас хода? Ну, все-таки он, конечно, электрический у нас. КамАЗов электрических до сих пор нету в открытой продаже. Дальнобойная версия способна проехать 500 миль, это 800 километров примерно на одном заряде. Вот. Также компания обещает более быструю зарядку, разворачивает специальные станции мега-чарджер. Ну и проблема заключается в том, что вот этот грузовик не зарядить на стандартной зарядке для легковых автомобилей. Там
2: требуется в розетку в квартиру собственное долго будет, да?
3: Ну, если только к тебе в гости придут, постучаться, говорят, у меня тут грузовик под окнами, можно я у вас подзаряжусь? Вот, значит, как там у нас с рынком? У нас есть рынок Европы, Европа по продаже автомобилей. И рынок Европы растет. Несмотря на то, что иногда нам говорят по телевизору, тем не менее, вырос благодаря именно электроавтомобилям. Спрос на электрифицированные автомобили продолжил поддерживать европейский рынок в августе и компенсировал резкое падение бензина и дизеля. Там, видимо, тоже есть некоторая проблема с топливом, и на самом деле с ценой на топливо, потому что топливо там доступно, вот, но цена недоступна. В Европе зарегистрировали 832 637 новых автомобилей, на 5 с небольшим процентом больше, чем годом ранее. Продажи электромобилей с аккумуляторными батареями увеличились на 50%.
2: Ого,
3: подзаряжаемых гибридов на 13%, да, обычных гибридов на 3%. То есть основная, рост пришел на автомобили с аккумуляторной батареей, то есть это не гибриды, просто электричка. Да. Значит, у них инфраструктура позволяет, значит, они в это верят, надеются, все это работает. Вот. И вот в завершение вот этой всей истории мы все время сравниваемся с Европой, да, как там у нас, как там у них наши любимые, а кто-то там у нас катается на грузовике, прикольно так. Ну вот, значит, сделали мы небольшую выборку. Сравнили мы трехлетние примерно автомобили, плюс-минус, да, 23-го года в России и Германии. Взяли наш топ, который у нас трехлеток есть, вообще сколько их там, довольно распространенные автомобили, и сравнили, почем они в среднем или понедорого вот можно взять по нижней планочке у нас в России, по Автору смотрели. И смотрели на двух сайтах. В Великобритании и смотрели в Германии. Ну, самые ближайшие к нам рынки. Понятно, что правый руль к нам не поедет. Но просто интересно, уровень жизни, как там у них, как у нас. Вот буквально мы сделали несколько моделей, но вот несколько я продиктую. Мы никакую инфографику не ставили, нет, наверное?
2: По-моему, не было.
3: Ну, неважно, ладно. тогда я устно задиктую. Kia Sportage. Вот все машины 23-го года, примерно выпуска, да. Вот, у нас они стоят 2 с небольшим миллиона. 2 миллиона 160 тысяч рублей.
2: Это подержанная.
3: Да, это трехлеточка. Да-да-да. Такая любимая. Вот раньше это был любимый автомобиль, потому что 3 года часто довольно меняли на новый, и кому-то вот кто любил от 3 до 6, следующие были покупатели. Вот, значит, в Великобритании на сайте CarWow есть такой сайт. Он стоит 12 тысяч фунтов. Это 1 400 000. То есть мы видим, что заметно дешевле можно приобрести Kia Sportage.
2: В Британии.
3: А вместе с тем Kia Sportage на Mobile DE, то есть в Германии, ну и так в Европе, плюс-минус Mobile DE покрывает практически всю Европу за евро, да, еврозона. 2 100 000. То есть в целом у нас и у них в Европе
2: примерно
3: вообще одинаково стоит это Kia Sportage. Ничего не выиграешь. То есть нельзя купить на Mobile DE и привезти себе. Этот спорт не работает. Toyota Camry 23-го года. 2,9 миллиона примерно у нас 23-го года можно найти машину. 2 с небольшим миллиона, ну почти столько же на CarWow в Англии. И примерно от 2 до 2,6. То есть фактически примерно тоже за те же деньги там и там. То есть ничего выиграть нельзя на Toyota Camry. Corolla тоже любимый народный автомобиль. На автору есть от 1 100 000. В Англии 1 050 000. То есть фактически 9 тысяч фунтов с небольшим. Вообще то же самое, удар в удар. А на Mobile DE даже дороже, 1 700 000. То есть там настолько ценится эта Corolla, что там выиграть можно тащить из России. Если вам удастся недорого за 600 тысяч туда притащить, вы ее еще и продать сможете. Ну давай еще две машинки. RAV4, 2,9 миллиона в России, 4 200 000 в переводе на русские деньги в Англии.
2: То есть уже дороже.
3: И 2,8, да, можно тащить, если бы руль был с нужной стороны, можно было бы брать у нас, покупать и прямо делать два конца. Ну и последняя Skoda Octavia 23-го года, тоже 1 059 000, примерно 590 тысяч рублей примерно у нас, 1 100 000 с небольшим в Англии и 1 900 000 в Mobile DE в Германии. В общем, такая неоднозначная история, но главное, что нельзя сказать, что у них все это дешевле. Нельзя сказать. То есть будет какая-то две модели различаться, а кому охота, посмотрите на эти сайты CarWow в Великобритании, если любопытно. Mobile DE, традиционная наша, любимый спорт 90-х годов, откуда ехали буквально все автомобили из Европы, самые первые, наши 116-е, 123-е и всякие другие 126-е Мерседесы.
2: Нужно только помнить, что когда вы привезете из Англии, если там даже дешевле купите, вы очень задорого вам переделают в гаражах руль на другую сторону.
3: Никуда они его не переделают, будете мучиться всю оставшуюся жизнь.
2: Или будете мучиться, да. А вот теперь возьмем музыкальную паузу.

0: Ну, хочется заметить, что Highway to Hell это случайно попала нам композиция, и никого мы, конечно, в те края не зазываем. Вы слушаете, напомню, друзья мои, радиостанцию Моторадио, и в эфирной студии у нас замечательный Илья Плисов. Продолжаем наши новости прямо сейчас. Поехали.
1: Автоновости. От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
0: Ну, что сказать, у нас на подходе рубрика из первых рук, да, я так понимаю?
2: Нет,
0: удивительная, да, из жизни «Евроавто». Тоже чудесная рубрика, обратите внимание, не пропускайте, друзья мои.
1: Удивительная из жизни «Евроавто».
2: Хотим рассказать. Знаешь, вот в какой-то момент была модна такая штука — купонаторы. Сталкивался?
0: Кто это? Нет.
2: Купонаторы не сталкивался? Знаешь, такая штука.
0: Подожди, это человек, продающий купоны?
2: Нет, это такие системы, которые раздают купоны на что-то, и ты покупаешь, знаешь, какой-то мега скидкой, куда-нибудь тебе надо вдаль ехать, сыграть в теннис, не знаю, там.
0: Это не как продавали номера в гостиницах, номера в дорогих отелях. Если ты когда-нибудь попадешь на Маршалловы острова, то вот как это называлось? Таймшер? Нет,
2: да, был таймшер. Нет, ну это такая внутренняя история, она более свежая, ну, лет 7 назад, наверное, модная была история. Собирались такие группы, выкручивали руки компаниям, они предоставляли там максимальные скидки. И знаешь, в какой-то момент это было как-то довольно модно. И я могу сказать, что вот вообще сильная реакция на акционные предложения — это некоторый признак кризиса. Мы живем уже, как компания, мы живем 32 года, и мы видим каждый раз, когда кризисные времена, когда народ начинает очень активно, вот люди начинают активно экономить прям, они очень начинают обращать внимание на красные ценники, условно говоря. Есть ли, ну, какая, да, да, да. Есть ли какая-то скидка? Вот.
0: Бесплатная замена масла.
2: Что-нибудь недорогое, да. И мы видим, но это не очень хороший признак, честно говоря. Лучше бы люди выбирали, знаешь, не по скидке, а потому что нужно. Вот, ну, но не всегда можно себе это позволить. Вот. Мы некоторым образом отвечаем. Единственное, что купонатор — такая история. Это, во-первых, разовая, во-вторых...
0: Какое слово? Да, я запишу.
2: Купонатор, да-да-да. Были такие штуки.
0: Удивительно.
2: Вот. Если зайти к нам в соцсети, у нас есть всякие ВКонтакты и все другие приличные Максы, ну и другой есть, заходите к нам. У нас там есть технический эксперт Яков Финагенов. Он очень много рассказывает на разных видеоплатформах, как чинится автомобиль. Вообще много чего интересного. Намного интереснее, чем я. Кстати, отрекламирую Якова. Он человек, который до сегодняшнего дня до сих пор работает руками. То есть он не просто рассказывает языком, но и работает руками, что его отличает от многих блогеров, потому что он может рассказывать это честно и проверять все на своем собственном опыте. Вот. И если обратитесь в наши соцсети, найдете Якова, он вам даст скидку для подписчиков. Обязательно ей пользуйтесь, если вдруг решили починить автомобиль, а еще тем более, если решили починить автомобиль у нас в «Евроавто». Вот, еще у нас есть работа с автотекой. Мы обмениваемся с автотекой историей автомобилей. И многие радуются, знаешь, вот когда показывают, ну, продают свой автомобиль. Они иногда даже хвастаются тем, что вот в «Евроавто» я ремонтировал то-то-то-то-то. Достаточно часто происходит. Вот, и такие данные помогают показать следующему владельцу, что вы честно проходили техобслуживание, что вы меняли масло, меняли фильтра. А не как некоторые, да, Александр?
0: Да, они не надо на меня смотреть.
2: Регулярно меняли масло. Это критично для двигателя внутреннего сгорания. Купите электричку — не будете менять масло так. В ДВС надо. Вот. И, значит, автотека, которая собирает эти данные и помогает людям купить честные автомобили с хорошей историей, да, ремонтной, отмечает 10 лет. И в честь дня рождения сервис проводит розыгрыш, раздает промокоды на отчеты. И в том числе можно получить скидку 15% на наши новые запчасти и услуги компании «Евроавто». Их получить уже можно через специальные каналы автотеки. Зайдите туда, в автотеку, найдите специальные конкурсы, и там можете выиграть и скидку на нас, и на отчеты, которые автотека раздает.
0: Вот такие. Ты все равно как-то с горечью сказал, что увеличивается интерес, и при этом сам же его усиливаешь.
2: И мы, понимаешь, в чем дело? Любая компания должна отвечать, как сказать, адекватно на то, что происходит на рынке. То есть, если на рынке ездят автомобили электрические, надо чинить электрические автомобили. Вот, поэтому, если людям нужны какие-то скидки, ну, их есть у нас. Так что вот, заходите вот, да, в наши соцсети автотеки, это раздел «Авито», и тогда что-нибудь получите, и вдруг вам будет приятно сделать дешевле, чем вы ожидали.
0: Пошли дальше, да.
2: А мы мчимся дальше.
1: Технологии.
2: У нового электромобиля рекордный запас хода, и это не Tesla, не Lucid. У Audi появился новый лидер по запасу хода среди электроавтомобилей. Говорим мы о A6 e-tron Sportback, который, согласно данным CarScoops, установил новый рекорд в независимом тесте дальности хода. Важно, чтобы это был независимый тест, потому что мы знаем, как сами компании могут про себя рассказать. Очень хорошо.
0: Особенно Audi Volkswagen, кстати. Вспоминаем скандалы.
2: Вспоминаем Дизельгейт. Да. В рамках испытания A6 e-tron Performance проехал 563 мили, а точнее 906 километров на одном заряде. Это значительно больше заявленного производителем показателей 758. Они сами, видимо, не ожидали, что так далеко уедет их A6 e-tron по европейскому циклу WLTP. Тест проводился немецким автомобильным изданием Автобильд, известное вполне. Автомобиль двигался по реальности дорогам с соблюдением обычных ограничений скорости. В итоге расход энергии составил 9,8 кВт-час на 100 км. Привыкай, Александр, к таким...
0: Я таким вот смотрю, она похожа сразу на все вообще. Сзади на какого-то Hyundai.
2: Давай так, спереди. Колеса снизу есть? Крыша сверху есть?
0: Знаешь, тоже колеса круглые, такие же, как...
2: Стеклами это все прикрыто? Да. Александр, это автомобиль, познакомься.
0: Ну, не знаю. Вот раньше у Audi было лицо.
2: Привыкай. А теперь что это?
0: А теперь задняя вот часть? Я и задаюсь вопросом, что это? Ну, хотя, конечно...
2: Мы сейчас говорим новость про то, как он далеко уехал. 900 километров на одном заряде.
0: Если он некрасивый, какая разница, как он далеко ездит, все равно не куплю. Утилизационный сбор.
2: Это было мнение старовера от автомобилизации Александра Ципина.
0: Да, и пророк его Илья Плисов. Да.
2: Зарядка электромобиля за 5 минут уже стала реальностью, но пока только в Китае. Все время торопятся эти новости. На самом деле они наступают, никак наступить не могут. Но тем не менее китайские автопроизводители стремительно сокращают время зарядки электромобиля. Компания Geely в данном случае представила технологию, которая позволяет зарядить батарею с 10% до 70% заряда за 4,5 минуты.
0: Вот это, конечно, крутизна.
2: Крутизна.
0: Это убьет моторы.
2: Это совершенно уже приближается к заправке топливом до 97%, если хотите зарядиться за 8 минут 40 секунд. В принципе, это, да, это небольшая очередь на бензоколонку и чашка кофе. Вот, да. 8 минут можно и подождать. То есть это уже не критично. Geely стала одним из нескольких китайских производителей, которые развивают сверхбыструю зарядку. До этого у нас уже были новости про BYD, BID, да, как называется, из трех букв, которая заявляла возможность зарядить с 10 до 70 до 5 минут и до 97 за 9 минут, то есть примерно одинаковые цифры. И в тот момент технология CATL, вот эта, да, которая тоже мощная, которая даже укорачивает с 10 до 80 за 3 с небольшим минуты и до 6 минуты, до 98%. В общем-то, BYD планировала построить в Китае 20 тысяч сверхбыстрых зарядных станций к концу 2026 года и 90 тысяч к 2028. То есть развитие невероятное. Я так понимаю, что 20 тысяч, если они построят до конца этого года, они просто обгонят. Вот одна компания может обогнать все зарядные станции, те, которые, ну, вот, независимые, да, за деньги, которые все зарядные станции, которые есть в Российской Федерации, потому что
0: вместе взятые, да.
2: Да, да, да. А всего одна компания. Вот, поэтому пока что подтверждений того, что им это удалось, они объявили об этом в начале года, подтверждений этому нет. Но тем не менее мы видим, как Китай продолжает эту электризацию автомобилей. Вот, и на этом пути он, конечно, превосходит все страны.
0: Вместе взятые,
2: да. нигде такого. Хотя хорошее мы вспоминаем, Норвегия, Дания, у них есть там показатель там до 70% продаж, кстати, электроавтомобилей. Да. Небольшая, есть и вру, да. Вот Китаю это сделать сложнее, но тем не менее Китай молодцы. Volkswagen превращает припаркованный автомобиль в игровую консоль. Вот это особенно нравится новость, прямо она многообещающая. Добавят они игровую платформу Air Console в американские автомобили 27-го модельного года. Она появится в Atlas Cross Sport, Tiguan, Гольф, на всех наших любимых автомобилях. Игры будут запускаться на мультимедийном экране автомобиля, а смартфоны пассажиров будут использоваться в качестве контроллеров. То есть держишь телефон, да, вот управляешь, и там играешь в Тетрис.
0: Да, если вы зайдете на сайт hackervsegonasvete.ru, можно будет и на,

0: и сидя, в процессе движения. Вот. Значит, на старте владельцам предложат около 20 игр, среди которых, конечно же, Тетрис. Наш любимый, отечественный, между прочим, Тетрис. Да, сколько лет? Уно Карпати или Пакмана, например.
1: Да, тоже. Помнишь, да?
0: Пакмана, да. Честно говоря, неужели нет других игр? Ну, вот, казалось бы, 26-й год на дворе. Ну, в 27-м они это все выкатят. Вот. Так что, когда вы сядете в Audi 27-го года выпуска, сможете поиграть в игру. Двигаемся дальше. Новым сотрудником месяца Ford стал кто?
1: Ford Gerald.
0: Стал ястреб. Это птица такая. Ястреб по кличке El Charro. Какая-то мексиканский ястреб. На заводе Ford в Hermosillo, ну, в Мексике, в общем-то, да, появился необычный сотрудник месяца. Ястреб, его задача отпугивать голубей и других птиц с территории предприятия. Вот зачем это происходит на авиаполе, непонятно. Потому что попадание птицы в двигатель и вообще встреча с двигателем с самолета с птицей — это очень плохое происшествие.
1: Для обоих причем.
0: Для обоих, да. Для птиц вообще неплохо кончаются. Для самолетов часто плохо кончаются. А оказывается, сделано это для того, чтобы прогнать голубей и других птиц с территории, чтобы они не загрязняли производственные зоны и автомобили. В каком смысле загрязняли? Ну, в прямом смысле.
1: Не надо, да, в эфир такой.
0: Не надо в эфир, да. Сами поймем. Так. Вот. Мексиканский завод Ford выпускает более 300 тысяч пикапов в год. Это прям, кстати, очень мощное предприятие.
1: И, видимо, там уже 300 тысяч голубей.
0: И они устали отряхиваться. Мы так понимаем. Вот. И вот присутствие этого ястреба с точки зрения владельцев предприятия помогает естественным образом сдерживать популяцию голубей, которые могут создавать антисанитарию и мешать работе завода. Ну, а кто защищает автомобиль от загрязнения самим ястребом, нам не сообщают. Toyota испытала электрический Hilux необычным краш-тестом. Toyota решила проверить прочность своего нового электрического пикапа Hilux BEV. Надо сказать, что, честно говоря, китайцы задали новую моду на проверку прочности у всяких разных автомобилей, чего они с ним только не делают. В данном случае на аэродроме, опять на аэродроме. Александр, мы не можем
1: никак отойти от этого,
0: от самолетов, да? Не можем вообще не отлепиться. Значит, они повторили знаменитый эксперимент британской программы Top Gear 2003 года. На аэродроме Bentwaters в Великобритании компания подняла краном 760-килограммовый жилой прицеп. Почему прицеп? На высоту около 9 метров, а затем сбросила его прямо на крышу электрического пикапа. Ну, несмотря на серьезный удар, Hilux получил лишь несколько повреждений, после чего сразу завелся и уехал своим ходом куда-то. Toyota планирует продолжать испытания автомобиля, передав его для дальнейших тестов каналу Top Gear. То есть новенькую Toyota они все-таки поцарапали. Смотри как. Ну, эпично же смотрится, нет?
1: О, да.
0: Красиво. Зачем это надо? Ну, в стиле Top Gear, конечно. Это хорошо. Еще Мифбастерсы любят вот такие истории. Вот. Ну, а мы идем дальше.
1: Это замедленная съемка, да?
0: Да, это замедленная съемка. Смотри, он падает гораздо быстрее в жизни. Так,
1: ну, так там еще и живые все остались.
0: Особенно в прицепе, думаешь? С 9 метров.
1: Тоже не удивлюсь, кстати, если все пристегнуты.
0: Не факт. Пристегнуты прицеп, к прицепу.
1: Ну да.
0: Вот. Тата Айрис засыпали 20 тоннами гравия. Продолжается испытание. Кто как это исполняет. Значит, до этого мы периодически рассказывали о китайцах. На них тоже падали разные сложные, тяжелые вещи. И теперь все вот выстроились в очередь. Кто сбрасывает прицепы, да, вот Тата, это индийский производитель, устроила необычную демонстрацию прочности нового седана. Самосвал высыпал на крышу автомобиля 20 тонн гравия и каменных обломков, полностью скрыв машину под завалом. После расчистки крыша оказалась лишь слегка деформирована, а стекла не слегка, но разбито. При этом пассажирский салон сохранил форму, двери открылись, двигатель запустился, и автомобиль тоже уехал своим ходом. Знаешь, вот как не глупо выглядит этот краш-тест, честно говоря, но могу рассказать очень печальную историю. Прям вспоминается она мне с особенной грустью. Один мой коллега по работе ехал у нас в Санкт-Петербурге, и его завалило. Остановился автомобиль, там был небольшой ДТП. На него высыпался гравий из машины, и он погиб прямо в автомобиле. Находился рядом с супругой, супруга осталась жива. Чудовищно печальная история. Вот. И в этом смысле, знаешь, вот смех смехом с этими краш-тестами дурацкими, на которые падают что-то на машины. Но машина, кажется, что лучше бы выдерживала такие краш-тесты. Поэтому я в общем, я за это голосую. Так что покупаем Тату, она выдерживает гравий. Тесла запатентовала электромобиль-вентилятор. Перед презентацией Roadster Tesla получила патент на необычную аэродинамическую систему, которая использует 4 электрических вентилятора, встроенных в задний диффузор автомобиля. Это в заднем бампере, по сути, в самом низу, так как это нарисовано. И что они делают? Они создают разрежение под

0: днищем буквально прижимают машину к дороге, увеличивая прижимную силу. Прикол заключается в том, что обычно прижимную силу стараются сделать антикрыльями, но
1: за
0: они...
1: счет крыла, да.
0: Да, но они работают на скоростях свыше 100 км в час. Если ты хочешь немножко присосаться к земле получше, то ничего другого не остается. На самом деле идеи такого характера по созданию разрежения под автомобилем были давно, с 70-х годов. Но вот Tesla зарегистрировал. Зачем им это надо, присасываться так к дороге на скорости 60 км в час, не знаю. Может, расходовать больше бензина. Но, тем не менее, вот такой вот такой патент. Mazda. Mazda намекает на возвращение роторного двигателя. Может, снова роторный двигатель Wankel, если кто помнит, у которого нет возвратно-поступательного движения, который крутится в одну сторону и у которого треугольный поршень. Помнишь, что поршень треугольный?
1: Да. Кстати, хорошая разработка.
0: Я честно говоря, знаешь, там...
1: По-моему, российская.
0: Я часами смотрел Wankel. Россиянин, конечно.
1: Россиянин, чистокровый.
0: Wankel, да, россиянин. Да. Ну вот, я часами смотрел, значит, сначала на эту конструкцию, пытаясь понять, как эта штука работает и почему она не может работать долго на тех.
1: А ты смотрел на работающее или на...
0: На схему как. Вот, и проблема заключается в том, что они больше 100 тысяч толком не ходят, их нельзя уплотнить, есть такая проблема у двигателя. И кажется, что никто не придумал, как их сделать лучше за все эти годы. Тем не менее, на некоторых Маздах RX-7 они прожили достаточно долго. Но что планирует Mazda? Mazda планирует сделать его в качестве вспомогательного двигателя, который будет заряжать электробатарею. А учитывая, что нет возвратно-поступательного движения, да, он не едет туда-сюда, а вертится в одну сторону, то КПД у него очень хороший, мощность у него очень хорошая, очень небольшим двигателем можно это обеспечить, поэтому Mazda может, в принципе, достаточно хорошо решить этот вопрос. Кстати, неплохая идея.
1: Посмотрим, да, посмотрим.
0: Volkswagen Golf, то, что вышло в анонс, превратили в газонокосилку. Вот жил себе автомобиль, был прекрасным, из него сделали газонокосилку. На самом деле, это только на тему. Вот мы видим переднюю часть, такой ноускат, как будто бы собираются продать его с авторазборки. Ноускат, в общем, в виде Volkswagen Golf GTI с одноглазой мордой и черной решеткой сделали из нее косилку. В общем, внутри нормальная косилка, самодвижущаяся.
1: Все равно непонятно, как это работает.
0: Да очень просто работает. Косилка как косилка, а сверху просто кузов.
1: То есть, подожди, внутри там в днище прямо какие-то крутятся.
0: Обычная самая косилка.
1: Да, не знаю, с ножом. Я не видел никогда.
0: Есть шток, который опускается вертикально вниз. Так. На штоке закреплены ножи.
1: А, вот ужасные люди в этих ножи. Респираторах, которые ходят вокруг дома. И...
0: Нет, те ходят с триммерами, те размахивают такую штуку. В газонокосилке это всегда опущено вниз и всегда крутится в одну сторону, и не надо ее размахивать. Ну и просто на колесиках она ездит. Но самое важное, что она...
1: Недоходчиво, ну ладно.
0: Как умел. Мы тебя отправим на другую передачу, которая рассказывает, будут новости газонокосилок. Александр, приглашай гостей, будут рассказывать.
1: Готов, да.
0: Вот, значит, дальше. Мировой рекорд произошел какой-то за это время. У нас же и мотоциклетная, в том числе, не только самолетно-автомобильная передача, но и мотоциклетная. Нужно показать видео. Мировой рекорд, челлендж есть такой, Вилли Кинг. Это 400 метров на одном колесе скутера на полосе шириной 50 сантиметров. То есть водитель залез на этот скутер и одной рукой, на самом деле, управлял все эти 419 метров, фактически, вот эту мильку.
1: Так это он на мотороллере?
0: Да, такой мотороллер, скутер. Ага. Вот, и он его проехал успешно и с большим запасом, не упал, в конце еще мог бы ехать. В общем, такой мировой рекорд произошел.
1: Слушай, я таких рекордсменов вижу под окнами у себя частенько.
0: Да, прямо даже по выборному шоссе. Но надо вызывать книгу рекордов Гиннесса, да. Записывать.
1: С погонами.
0: С погонами, да. И они выпишут ему 300-400 рублей штраф. За небезопасное вождение. Jeep Wrangler покрыли ультра-черной краской, которая поглощает 99 и более 99% света. Смотри, как выглядит.
1: Это ужасно.
0: Выглядит невероятно классно. Графитовая такая штука. Вообще монстр, черный монстр катается. Ну, тут два замечания.
1: Это какой-то фотошоп.
0: Нет. На самом деле есть такая краска. Просто ее применяли к разным совершенно местам. Она действительно поглощает в себя все, не отражает ничего. Выглядит кошмарно. Вот. Есть два замечания. Первое замечание: ездить на таком автомобиле ночью не стоит. Даже вечером темным. Потому что его не видно полностью. Видно, как будто у тебя образовалась дыра в пространстве.
1: Ну, зато на ограбление, на гоп-стоп поехать, да, и все камеры ничего не разглядят.
0: Ничего не разглядят, наверное. Ну вот, и второе, конечно, как только черные автомобили пачкаются, в общем, обычно черные автомобили, наверное, еще более марки, чем белые и серые, тем более. Вот, и на такой автомобиль может налипнуть все, что угодно, и сразу его демаскируют, сразу будут видны формы. Но выглядит вот на вот этом коротеньком видео, когда вот машина просто непрозрачная, прикольно, правда? Так, ну что же у нас? Что у нас еще осталось? Американец собрал самый широкий Ford в мире. Вот это надо тоже видеть. Тяжело объяснить. Американец взял Ford Fiesta 88 года. Это те самые, которые за недорого можно ввести в Российскую Федерацию. Отпилил у них бочины и соединил два в один автомобиль желтый. И это так смешно выглядит, если честно. Это очень ржачно. Он, кстати, сделал их очень аккуратно. Вот выглядит как так и надо. Александр, как тебе?
1: Очень круто.
0: Вот этот автомобиль, да. Да. Называть этого блогера и создателя автомобильных проектов Тайлер Февер. Ну, что еще о нем можно сказать? Смотри,
1: какая колесная база шикарная, да?
0: Да, да, чудесный автомобиль и руль посередине. В общем, прелесть он такую создал. Ну и последнее, наверное, вот по поводу электроавтомобиля. Нам напоминание, что электроавтомобиль — это не только удобно, но и неудобно. И на дорогах Российской Федерации встретился Зикр, за которым закреплен прицеп, на котором генератор бензиновый обычный, и он заряжает тот самый Зикр. То есть это не шутка из какого-то мема, а настоящая ситуация, которая встречается на дороге. Так что если надо вам зарядиться и уехать далеко, возите с собой генератор, как делают владельцы премиального автомобиля Зикр.
1: Ну, спрашивается, значит, электромобиль заряжается от собственного генератора, который заряжается от бензина, купленного на наших...
0: Да, и там канистры приглушены. Да. Вот такая вот удобная конструкция. Всегда все под рукой. И электричество, и бензин. А у нас все на сегодня.
1: Большое спасибо Илье Плисову.
0: И Александру Цыпину.
1: Ну, спасибо тоже и мне. До новых встреч, друзья мои. Любите автомобили, слушайте Моторадио. И будьте здоровые, красивые и бесштрафовальные. Как правильно сказать?
0: Нештрафованные.
1: Нештрафованные, да.
0: Всем пока.
1: До свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1768 году, императрица Екатерина II утвердила приговор садистки Салтычихи. Уникальный потому, что наказывалась дворянка за убийство и истязание крепостных, фактически рабов. Текст указа, даже по тем временам жестоким, был чудовищным. Согласно пункту первому, лишить осужденную дворянского звания и запретить во всей нашей империи, чтобы она никогда никем не была именована названием рода ни отца своего, ни мужа. Пункт второй. Приказать в Москве вывести ее на площадь и приковать к столбу и прицепить на шею лист с большими словами «Мученица и душегубица». Пункт третий. Когда выстоит час она на сём поносительном зрелище, то заключена в железо и отведена в один из женских монастырей, находящийся в белом или земляном городе, и там, подле которой не есть церкви, посадить в нарочно сделанную подземную тюрьму, в которой посмерть ее содержать таким образом, чтобы она ниоткуда в ней света не имела. «Рабы имеют обыкновение восставать», — говорили еще древние римляне, — «от жестокости и хозяев. Поэтому иногда есть смысл обществу наказывать хозяев, чтобы не было необходимости воевать с рабами». Your lifestyle. Best.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Есть у вас какой-то бонус, чисто такой женский, мотоциклисткам какой-нибудь подарок, брелок, наклейку на джинсы, ну что-нибудь, чтобы как-то, вы же профилировались, когда открывались, говорили, что вы будете с уклоном в женщин и детей, и как-то выделяете, ну, грубым мужчинам это все не нужно, а женщинам всегда приятно, когда им какую-нибудь фигню подарят.
2: О, скажите, что мужчинам неприятно, когда им что-то
3: дарят. Знаете, как у нас мужчины за подарки дерутся, Александр? У нас женщины так не выпрашивают подарки. То есть со мной никто так не торгуется, как мужчина. А какой-нибудь подарок, а какой-нибудь бонус, а хотя бы брелочек. Я говорю, ну хотя бы брелочек, ладно. Вообще мы, в принципе, почти всем нашим клиентам дарим шампанское при продаже мотоцикла.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Километров проехать на Тулице — это все-таки большее испытание, чем ехать.
3: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
5: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка Скототуризм.
8: Да, Илья Шанин.
9: Антон Тульский у микрофона.
10: Дмитрий Васильев.
11: Поближе Лев из Болгарии.
12: С вами Олег Капхай.
13: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это
15: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
14: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там понятно. Ага. Вот, там дорога.
15: А дальше, мне кажется, это еще не 19-й угол.

just a midnight child. Yeah.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а вообще вот эта культура ухода за подобной техникой и ее популярность, она как-то подрастает? Ты вот видишь тенденцию? Или наоборот, такой пофигизм в народе и как-то только отдельные адепты говорят, я хочу на чистом есть, а основная масса это наплевать?
2: Слушай, я думаю, это зависит именно от публики. Конкретно у нас большая часть клиентов или друзей, они все любят чистые мотоциклы, они любят обслуженные мотоциклы, чтобы нигде там без там потеков и прочего. Но это конкретно моя публика. Понятно, что если там человек, ну, такой, скажем так, неряшливый, то понятно, что у него мотоцикл будет такой.
1: То есть это не ваш клиент?
2: Нет,
1: в этом
2: нет.
1: смысле, да?
2: Ну, скорее всего, мы там предложим привести все в порядок, скорее всего, там по деньгам не сойдемся, или он скажет, это не надо. А у нас есть одно правило. Вот делаем, как нам нравится, чтобы это было хорошо, никаких потом вопросов, претензий, чтобы все наслаждались. А где-то там кроить, что-то резать, не, мы просто откажемся от работы, ну, найдем человека того, кому нужно сделать хорошо, чтобы вот подружиться и не париться.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Классика. Your lifestyle.

0: Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

Здравствуйте, вы слушаете Моторадио, в эфире программа «Country Time», время кантри. У микрофона автор и ведущая программа Александра Ромашова. Герой сегодняшнего выпуска – звезда американской музыки кантри Джордж Джонс. Рекордсмен по количеству хитов, которые побывали в кантри-чартах Соединенных Штатов Америки. Его нередко сравнивают с Фрэнком Синатрой, который как-то сказал про Джорджа Джонса, что это второй лучший певец в Америке. И считал его, во всяком случае, так свидетельствует пресса, своим главным конкурентом в мире музыки. Вот что еще говорили об этом певце, в то время как его кумир Хэнк Уильямс и другие представители этого поколения покоряли жалобной правдивостью своего голоса, у Джонса был дополнительный дар – голос исключительного диапазона, естественной элегантности и его светящийся тон. Он был своего рода актером певческого жанра, который создавал иллюзию реальности. Он может превратить балладу в катарсис, выжив из нее все, что возможно, все ваши эмоции, превратив и эту песню в первобытный сдавленный крик боли. Так писала о нем пресса. Что еще о нем говорили? После смерти музыканта его коллега по музыке кантри Мэрил Хаггард как-то сказал изданию Rolling Stones, что его голос был похож на скрипку Страдивари, один из величайших инструментов, когда-либо созданных. Другая кантри-певица Эмилио Харрис писала: «Когда вы слышите, как поет Джордж Джонс, вы слышите человека, который берет песню и делает ее произведением искусства. Всегда». Мик Джаггер также называл Джонса одним из своих любимых кантри-певцов, а Роберт Плант сказал, что «теперь я должен слушать Джорджа Джонса хотя бы один раз в день. Удивительный певец. Какой певец!» Итак, Джордж Джонс. В чем же секрет его успеха и такого влияния как на слушателей, так и на своих коллег по музыке? Давайте попробуем разобраться. Well, I was ruling the roost.

Джордж Джонс – герой программы «Country Time» на Моторадио. Он появился на свет в городке Саратога, штат Техас, в 1931 году и свою карьеру начинал с выступлений на улице. Он помогал таким образом зарабатывать деньги своей большой и обедневшей семье. Но семья обеднела, потому что отец был алкоголиком. Но несмотря на все связанные с этим проблемы, семья была довольно дружной и разделяла его любовь к музыке, поддерживала его. Он также всегда с удовольствием слушал радио и, в частности, программу «Гранд Оли Опри». А когда ему было 16, он ушел из дома, переехал в городок Джаспер, того же штата Техас, и начал работать на местной радиостанции певцом. Во время Корейской войны он пошел в армию, служил в морской пехоте, правда, никогда не участвовал в боевых действиях, и его никогда не отправляли за границу. Когда закончил военную службу в 1953 году, был замечен продюсером Папи Дейли, который быстро подписал с ним контракт, стал его продюсером и, кстати говоря, менеджером, и эта дружба и это партнерство продлилось очень-очень много лет. Первые 4 сингла певца не были замечены, но а в 1955 году появился его первый хит, который попал в чарты страны, и затем последовали дальнейшие, то, что, и, как говорится, сделало его королем чартов тех времен. Благодаря своим песням о разбитом сердце к началу 60-х он зарекомендовал себя как один из лучших певцов музыки кантри. Джордж Джонс в программе «Country Time». I've been living a new way of life that I love so, but I can see

Джордж Джонс, герой сегодняшнего выпуска программы «Country Time» на Моторадио. Ну, к сожалению, я говорила вам, что отец музыканта будущего был алкоголиком, и, к сожалению, эта напасть преследовала и Джорджа Джонса всю жизнь. Он был алкоголиком, и его первый брак распался, наверное, из-за этого, второй брак точно из-за этого. Потом он встретил и влюбился в звезду кантри по имени Томми Вейнетт, и, в общем-то, какое-то время не употреблял спиртное, он женился на ней, и это был его уже третий брак, и они начали вместе сочинять и исполнять музыку. Сотрудничество было очень таким благоприятным, они, пара нравилась публике, хотя за кулисами он продолжал все-таки сражаться не только с алкоголизмом, но уже и с наркоманией, и отношения их стали портиться, и в результате Винет подала на развод. Ну, несмотря на разлуку, Джордж и его бывшая теперь уже жена продолжали сотрудничество. Время от времени они работали вместе, записывали даже хиты, которые попадали в хит-парады кантри-чартов в США. Джордж Джонс.

0: White Lightning.
1: В середине 70-х годов Джордж Джонс, звезда американской музыки кантри, превратился в развалину, как физическую, так и эмоциональную, поскольку годы алкоголизма, наркомании начали сказываться на его здоровье. Он стал ненадежным, непредсказуемым, мог исчезнуть на несколько дней без каких-либо причин и уведомлений. Он не появлялся на звукозаписывающих сессиях, на концертах мог не появиться. Употребление кокаина также привело к тому, что он потерял значительную часть своего веса. Он постоянно попадал в неприятные ситуации, у него были проблемы с законом. Он лечился периодически в психиатрических клиниках, выходя из которых тут же бежал и покупал снова запрещенные препараты. У него были проблемы с законом, как я говорила, и постоянно не было денег. Но помогали ему с деньгами его друзья и коллеги Уэйлан Дженнингс и Джонни Кэш. Как пишет биограф музыканта, к февралю 79 года он был бездомным, невменяемым, обездоленным, жил в своей машине и едва мог переваривать нездоровую пищу, которой он питался. Он весил меньше 100 фунтов, и его состояние было настолько плохим, что ему потребовалось более 2 лет, чтобы закончить альбом «My Very Special West». В качестве гостей на этом альбоме поддержать музыканта появились Вилли Нельсон, Линда Ронштадт, Элвис Костелло и другие известные музыканты, которые попытались помочь Джорджу Джонсу.

герой сегодняшней программы Джордж Джонс, несмотря ни на что, он сохранил чувство юмора, в том числе в отношении самого себя. К 80-му году у него не было никаких хитов в течение уже 6 лет, и многие начали списывать его со счетов, однако он ошеломил музыкальную индустрию, выпустив очередной хит под названием «He Stopped Loving Her Today», который продержался в кантри-чартах 18 недель. К тому времени он снова женился на Нэнси Сепульведа, это было в 83-м году, и позже сказал, что именно ее любовь помогла ему привести себя в чувство. Его последний сольный хит, который вошел в десятку лучших хитов, вышел в 89-м году. И он оставался трезвым, в основном трезвым до конца 80-х, постоянно выпуская альбомы. Хотя из радиоэфиров он был вытеснен другим поколением кантри-звезд, он все-таки продолжал выпускать и хорошо продаваемые альбомы. И в том числе было и воссоединение с его бывшей супругой и партнершей Вайнет. В последующие годы он продолжал поддерживать строгий график гастролей, играл множество концертов по всей стране и в 2012 году получил одну из величайших наград в своей карьере – премию Грэмми за жизненные достижения. Джордж Джонс в программе «Country Time».

Джордж Джонс скончался 26 апреля 2013 года. Ему был 81 год. И как однажды сказал другой кантри-певец, звезда кантри более поздних лет Уэйлен Дженнингс, если бы мы могли звучать так, как мы сами того хотим, мы все звучали бы как Джордж Джонс. Итак, еще один герой и еще одна звезда американской музыки кантри засияла для вас, может быть, новым светом, а может быть, тоже стала для вас открытием, как и для меня самой. Потому что эти открытия я сама делаю для себя регулярно в кантри-музыке, которая для меня пока еще все остается новой, несмотря на то, что в нашей программе уже полтора года. Итак, Джордж Джонс, герой сегодняшнего выпуска. С вами была автор ведущей программы Александра Ромашова. До встречи в эфире. Ну а все предыдущие выпуски можно услышать в подкастах.

0: Country Time
1: на Моторадио. Вы слушаете Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Блюз на Моторадио.
1: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
2: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
3: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
2: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.